0: станции. 89.5 FM в Севастополе. Включай.
1: Есть

0: Песня панихидная по моей головушке, оттого хорошая песня у Соловушки. Песня панихидная по моей головушке.
1: Казак ФМ, когда душа поет.
2: Казак ФМ.
3: Дорогие кубанцы, группа «Покров день» желает вам оптимизма в душе и любви в сердце.

человек, это жить не сдавать.

0: здорово, что ли, Вась?
1: Эх, Люба, братцы! 98,2 FM в

0: Așa paiot.
1: Привет, друзья! Это Виктор Дорин.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на казах

0: когда душа поет.
1: Всем привет! С вами на радио «Казак-ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак-ФМ».

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Богата земля наша людьми хорошими, да песнями душевными.

Мне тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя.

мне тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку.

0: Когда душа поет.
1: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

ветра, гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

лошади бежали не спеша. Я в полглаза искренне дремал, зимний лес тревогою дыша, мне изредка лошадок понукал.

рассвет, где закат. Я еду к тебе, не знавая покоя, ни сна. Я еду, вспоминаю ту весну и наши встречи, девочка моя. Твои глаза и дивную косу

0: Ну что, друзья, утро доброе. Жизнь — это не только генеральная репетиция, это прямой эфир, как у нас с Андреем Зидором.
1: И Александрой Вольской, друзья. Всех поздравляем с 1 июля. Мы приветствуем вам и вас, и вам. И вам, и вам, и нас. Да. Всех в этом втором месяце лета.
0: Друзья, и так что входите в этот день с улыбкой и делайте все на максимум. Как будто у вас вот просто не репетиция, а действительно жизнь.
1: Хочется пошутить по этому поводу, сказать, входите в этот день, потому что сегодня Международный день шутки. Хочется сказать, не шагай, не с... Да что у меня сегодня с речью?
0: А ты делала артикуляционные упражнения?
1: Не шагайте широко, штаны порвете. Как говорила мне бабушка моя.
0: И ты теперь маленькими такими шажочками?
1: Меня какая-то стопелявость с утра.
0: Друзья, сегодня 1 июля и первый день июля. А еще это...
1: Что происходит, Александр?
0: 1 июля, первый день июля.
1: Давай по праздникам, что у нас там с тобой?
0: Сегодня у нас Международный день шутки. И мы постараемся с Андреем сегодня, конечно же, максимально шутить.
1: Еще... Устроим разгульное веселье по приметам.
0: Да, день изобретения солнцезащитных очков.
1: А вот ты знаешь, кстати, я где-то слышал информацию, что человеку не нужны солнцезащитные очки, потому что по природе вот как раз солнца глазам не хватает. Но это я не говорю, что уточняю прям точно. Но вот где-то мне попадалась такая информация.
0: Ну, не знаю, нам,
1: очки
0: девочкам,
1: излишни.
0: Нужно носить.
1: Да, знаешь, сколько лет этому... вообще, ничего не видите.
0: Ты знаешь, сколько лет этому празднику? 826 лет, ты представляешь?
1: Да, что, тогда уже очки что ли были?
0: Видимо, да, камешки на глаза.
1: Друзья,
0: и были
1: очки. Друзья, мы так шумно сегодня зашли с Александрой в эфир, успели тут и посмеяться и так далее. А тема сегодняшнего эфира у нас: любите вы ли шумные компании для отдыха, или выбираете что-то спокойное, либо вот самим собой где-то, может быть, там почитать кино, посмотреть. А может быть, вам надо вот как раз музыки вот этой вот.
0: Или быть в одиночестве, да, например.
1: Связано.
0: Друзья, пишите нам +7 928 401 2020 и рассказывайте, как вы любите проводить время.
2: Алло, село!
3: Море, лето с Казак-ФМ. Частушка для казака от Любови Чернышовой из хутора Северин.
2: Будет!

0: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
1: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «СЗСК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.ру.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
2: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
4: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: В детский лагерь «Морская волна», Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, горничные. А также в сельскохозяйственную организацию требуются водители грузового транспорта МАЗ, трактористы, машинист экскаватора. Информация по телефону 8 918 270 2908.
6: В магазинах «Победа». Пломбир «Кафе Мороженое» в ассортименте 38,90.
7: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: Доброе утро, дорогие товарищи слушатели. С бодрым настроением с вами ведущий утреннего шоу «Алло, село». Александра Вольская, Андрей Зиттер.
1: Тяжело вздохнул так, Андрей.
0: Мы месяц с тобой уже здесь будем людей. Это
1: да,
0: очень ответственно.
1: Да, неделя пошла.
0: Тут ошибаться можно. Маловероятно.
1: Друзья, поговорим о том, как мы любим проводить свободное время. Кто-то из нас душа компании, а кто-то предпочитает одиночество. Давайте сегодня об этом как раз и поразмышляем.
0: А вот сегодня среда, а планы уже на пятницу. Вот представь, Александра, вечер пятницы, а у тебя есть выбор. Шумная вечеринка с друзьями, ну или уютный вечер, может быть, с любимой книгой, или, может быть, чашечкой кофе, или чая. Что ты выберешь?
1: Я, скорее всего, тем, что я уже пятую неделю утром просыпаюсь слишком рано, и хотелось бы, казалось бы, как говорится, отдохнуть с чашечкой чая. Нет, хочу веселую компанию, хочу отвлечься, послушать других людей и показать себя.
0: Подожди, а что мешает совместить несовместимое? Налить чаю, собрать большую компанию, почаевничать, вот этот самовар растопить. Кстати, мне дома друзья подарили самовар, мы его шишками топим. И
1: серьезно?
0: Да, знаешь, как вкусно.
1: Ну, не знаю, я хочу шумную
0: компанию. Это как чай на пасашок, вот это уже, знаешь, когда происходит. Ты шумную компанию хочешь?
1: Ну, наверное, на данный момент, да.
0: От настроения. Я тут у друзей был на даче, такой вечер был незабываемый. Мы у костра сидели, а на следующий день я читал книгу уже на побережье. Такой, знаешь, в полной тишине, но если можно назвать это тишиной, потому что волны же создают.
1: И чайки.
0: Вот это вот, чайки жирные летали.
1: Да-да-да.
0: Это и была моя компания веселая.
1: А помните, как в детстве мы все любили играть в активные игры на свежем воздухе. Играл, Андрей?
0: Конечно, мы в детстве и в кашевара гоняли, и в казаки-разбойники играли, и чем мы только не занимались. Друзья, вы вот напишите нам тоже на мессенджер Макс, номер 928-401-2020, как вы проводили время в детстве, как сейчас проводите с друзьями, когда встречаетесь, чем вообще вы занимаетесь, а может быть вы такой, знаешь, одиночка.
1: Есть. Вот я уверена, вот, что да. Есть среди наших слушателей такие слушатели.
0: Так что, а музыка нам не

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а откуда берется дождь?
3: Из воды. Ее очень много на нашей планете. В океанах, реках, озерах. Когда солнце согревает землю, вода превращается в пар и становится невидимой. Потом она поднимается в атмосферу, а там холодно. Вода начинает остывать, и из пара опять превращается в капельки. Они собираются вместе, и получаются облака, которые мы видим на небе. В какой-то момент они становятся слишком тяжелыми и не могут удержать воду. Вот тогда и начинается дождь. А если на улице мороз, то из облаков выпадает снег или град.
0: А куда потом девается вся эта вода?
3: Когда дождь или снег попадают на землю, часть этой воды впитывается растениями и почвой, а остальная часть стекает по рекам и ручьям в океаны или попадает в подземные водоносные слои. Эта вода затем испаряется снова и используется для питания растений и животных. Так и происходит круговорот воды в природе. Этот процесс очень важен для жизни на нашей планете.
0: Почему?
3: Потому что без воды мы бы не смогли существовать. Она — основа всего живого. Помогает поддерживать баланс в природе, расти и развиваться растениям, важна для животных и людей. А еще она помогает регулировать климат на Земле, поглощает тепло и сохраняет его.
0: Ух ты! Прям как мамина шуба!
2: Папа знает.

0: Доброе утро, казаки, казачки. Доброе утро, Кубань. Просыпаемся вместе с нами, с ведущими утреннего шоу Александрой Вольской, Андреем Зитером.
1: Да, всем доброе, доброе утро.
0: Друзья, сообщение приходит уже от вас на нашу тему. Какие вы компании любите, веселые, шумные или... То есть отдыхать, точнее, точнее правильно, да? В шумных компаниях, либо больше вам нравится где-то наедине, может быть, с любимыми, со своей, может, семьей. Это тоже очень здорово и приятно. Вот Юрий нам присылает сообщение. Вчера позвали на день рождения, сказал, что занят. На самом деле я был занят. Смотрел, как сохнет краска на стене, и это было веселее.
1: Это, мне кажется, у него была как медитация такая, знаешь, интересно. Расскажите, как сохнет краска? Да, поэтапно.
0: Ну вот для тебя шумная компания, вот знаешь, допустим, тебе хочется попасть в компанию, где много-много народу, звучит музыка, все весело, да, и вот люди тебе незнакомые, вот можно как раз завести.
1: Слушай, ну мне кажется, что вечеринка — это вот где каждый уголок наполнен музыкой и весельем, а незнакомые лица кажутся такими, знаешь, ну вот близкими, наверное, ты через какое-то время уже знакомишься с новыми людьми.
0: Ну вот я у тебя и спрашиваю, уже, тебе это нравится?
1: Да, мне нравится знакомиться с новыми людьми, общаться, раскрываться и заводить вот эти те самые знакомства.
0: Ты знаешь, вот, мне бы лучше пойти туда с парой-тройкой своих знакомых, ну как-то чувствуешь себя как-то не так скованно, пока есть у тебя с кем поговорить, а потом, ох, да, это можно уже и познакомиться, и пообщаться, и... но это вот такой один из приоритетов отдыха, скажем, да, а ведь есть еще и более тихие, скажем, да, это, то есть, так вот, параллельное, вот,
1: да,
0: такое, настольные игры.
1: Наверное,
0: собраться с компанией, той же, выключить музыку, поставить на стол, настольные игры поиграть.
1: Я тебе хочу рассказать, что в этом году, и в прошлом, наверное, я открыла для себя игры, настольные игры с друзьями.
0: Понравилось?
1: И очень понравилось, и сейчас мы с дочками вот собираемся, играем, друзья, и вообще всем рекомендую, играйте в настольные игры, потому что, конечно же, это объединяет.
0: И с возрастом, я хочу сказать, что с возрастом тоже меняются приоритеты, и от шумных вечеринок, которые мы проводили в юности, в молодости, да, мы уже, когда становимся старше, нам хочется как раз вот поиграть.
1: А бывает наоборот.
0: И бывает наоборот, не спорю, да, вот, кстати, для любителей более шумных мероприятий и выходных у нас в следующей рубрике «Куда сходить, чтобы посмотреть в нашем-то Краснодаре», мы с Александром расскажем о мероприятиях. И еще у нас есть одна новость, хорошо?
1: Да, у нас есть для вас розыгрыш билета на две персоны в Театр Защитника Отечества, поэтому, друзья, не пропустите, да, и, конечно же, пишите нам и звоните. Плюс 7-928-401-2020.
2: Алло, село! Море, лето.

0: А событий так много, что хоть отпуск бери, чтобы их посетить. Ну а мы с Андреем расскажем вам о некоторых из них, а вы, конечно же, делитесь с семьей и друзьями. И вливаемся в летнюю тусовку, как говорится.
1: Куда пойти, что посмотреть?

0: различными народами. А вот я считаю, что это самая масштабная такая, да, ее часть рассказывает о заселении территории кубанскими казаками. Вообще, как это происходило? И как Екатеринодар наш вот расцветал?
1: Интересная выставка,
0: рос.
1: Да,
0: я думаю, что стоит сходить посмотреть.
1: А я приглашаю 2 июля театр «Мой» на спектакль «Дамочки». Это взрывной, озорной, наполненный хулиганским юмором спектакль по рассказам Аверченко. Поставленный в форме игрового театра, друзья. Творческая группировка «Культурные люди» исследует природу женских капризов и мужского стереотипного мышления. И спектакль заставит вдоль посмеяться, а также может вот оказаться довольно полезным как для взрослых и опытных людей, так и для новичков в области романтических отношений.
0: Ну, смотри, смена темы, смена жанра уже, да, как-то интересно.
1: Да, интересно.
0: Так, давай пойдем дальше. Еще один спектакль, на который мы с Александром обратили внимание, делимся с вами. Премьера спектакля «Женитьба» по пьесе Гоголя состоится 4 и 5 июля в Театре Защитника Отечества. «Женитьба». Сейчас мужчины напряглись, наверное, а женщины обрадовались. Да. Это одна из самых известных пьес русского классика, которую сам Гоголь определил как такое совершенно невероятное событие. Соглашусь абсолютно с ним. В центре сюжета что у нас? История купеческой дочери Агафьи Тихоновны, мечтающей выйти замуж. Ну, какая ж Агафья Тихоновна не мечтает выйти замуж? Ну и что? И целая череда женихов, и каждый из них, который по-своему такой пытается ее устроить, ее судьбу. Ну вот чем закончится спектакль, вот можно сходить и посмотреть. Театр Защитника Отечества, премьера, друзья, 4 и 5 июля, спектакль «Женитьба». Вот мероприятия, о которых мы поведали с Александрой, но а их куда гораздо больше, так что можно выбрать и вам лишь всего лишь проявить свое любопытство. А у нас впереди...
1: Да, а у нас с вами впереди рубрика «Варенички», где, конечно же, мы зачитаем ваши поздравления и сообщения. Вам стоит только, как говорится, написать и позвонить, написать нам +7 920 8 401 2.

0: нас рубрика «Ленивые варенички», где ваши поздравления, приветы мы с Андреем будем передавать. И у нас уже пришло первое сообщение от Татьяны Павловны, где она своего любимого мужа, Кагденко Виктора Николаевича, поздравляет с днем рождения, желает ему здоровья на долгие-долгие годы. С уважением. И прям дословно говорю, просто жена Татьяна. И мы присоединяемся к поздравлениям и с днем рождения вас.
1: И еще один привет мы сейчас с Александром решили отправить сегодня в станицу Елизаветинскую. У нас там очень много знакомых и коллег. И поэтому, друзья, пусть ваше утро сегодня будет по-настоящему солнечным, светлым, улыбчивым. Вопреки, я бы сказал, и для себя.
0: Елизаветинская, просыпайтесь вместе с нами.
1: Да. Далее ждем новости от Екатерины Полукаровой. И уже будем открывать второй час утреннего шоу «Алло, село».
2: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
3: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. «Славянский кирпич». 8 800 100 04 01. Время строить. Время брать.
4: Ой, да как же поют земляки. Эх! Знай наших!

0: Вам ведущий утреннего шоу «Алло, село» Александра Вольская и Андрей Зитер. 8:09 на часах, а мы открываем второй час утреннего шоу «Алло, село». Что в этом часе нас ждет, дорогие наши? Конечно, разговор на тему, как вы предпочитаете отдыхать в шумных компаниях или наедине. Во второй половине часа, друзья, мы разыграем уже призы от радиостанции «Казак-ФМ». Ну, расскажем, конечно, поделимся интересной информацией. А сейчас мы готовы зачитать сообщение, которое приходит от вас на номер 928-401-2020.
1: Да, и прилетело сообщение от Инны Юрьевны, которая вспоминает свое детство, что с мая привозили нас с двоюродными сестрами к прабабушке в город Лабинск и забирали аж в конце лета. Вот что мы только не играли. И казаки-разбойники, и прятки, а вечером жареная картошечка на костре и большой кусок хлеба с постным маслом и солью. Это самое вкусное лакомство.
0: И привет сестре передает Наташа и Лене.
1: Да, Наташа и Лена, вам тоже от нас огромнейший
0: привет.
1: Какое-то
0: вкусное сообщение с утра, так и захотелось сейчас прям...
1: Картошечки на костре.
0: Хлеба с постным маслом.
1: Да, еще одно сообщение у нас пришло, я так понимаю, от Глеба и от брата Тимофея. И что пишет Глеб? Он проводил детство на рыбалке один, а потом друзья предложили вместе с ними на рыбалку. Так вот до сих пор и пишет, что он...
0: А вернулись? Нет, с рыбалки. Еще до сих пор там.
1: Напишите, вернулись вы с рыбалки.
0: И улов какой, что поймали-то?
1: Ты знаешь, но мне кажется, что настоящие рыбаки, они готовы просто вот днями
0: жить
1: и ночами
0: там.
1: Жить. Да.
0: А, я думаю, зачем они палатки с собой берут туда?
1: Да.
0: Для того, чтобы там было комфортнее находиться. С нами в утреннем шоу «Алло, село» тоже комфортно просыпаться, потому что у нас весело, ну это на мой взгляд, наверное. Да.
1: И на мой тоже. Да,
0: весело, информационно и еще и подарочно, я бы так даже сказал, потому что, потому что весело и все. Друзья, оставайтесь с нами, будем просыпаться вместе, а далее немножко рекламу послушаем с вами, что-нибудь полезное для себя узнаем. Но и музыка, а вместо зарядки можно танцевать.
2: Алло, село! Море, лето. Казак-ФМ.
3: Частушка для казака от Татьяны Туманян из станицы Нового.

0: Zac FM.
1: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс Успокоин».
6: Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
7: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision, Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все – качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен».

0: Лето шагает уже в полном разгаре по Кубани. Второй месяц, 1 июля на календаре. И сейчас кто-то большой шумной компанией едет на отдых, а кто-то уже проснулся, может быть, в палаточном лагере где-то, дыша свежим воздухом, наслаждаясь пением птиц в полной тишине.
1: Ох, как ты красиво рассказываешь.
0: Доброе утро, друзья.
1: Всем доброе утро.
0: Ну, а кто-то, считай, на работу едет сейчас. Поэтому хорошие дороги.
1: В шумной компании.
0: О, в шумной компании. Сейчас я знаю, где находится. Поэтому, да, кстати, в трамвай, да.
1: Да, я еду в очень шумной компании, все спят.
0: Хорошая возможность познакомиться с кем-то. А я, кстати, один раз стою утром на остановке, трамвай проехал, и думаю, что так шумно, оказывается, все спали и храпили.
1: Да. Вот и к этому имею в виду. Мы это любим по утрам делать.
0: Слушай, ну вот мы заговорили про отдых, про шумную компанию. Мне кажется, вот создать хорошую компанию вообще, как бы, да, это такой как пирог испечь. Ингредиенты нужно определенные туда вот зарядить, да, то есть это как единомышленники, да, ну я бы иногда, наверное, взял бы...
1: Муки.
0: Да, инакомысленника тоже надо взять туда, вместо разрыхлителя, чтобы как-то встряхнуть это все. Ну и начинка, чтобы была замечательная, это может быть какие-то игры взять с собой настольные.
1: Вкусняшечки.
0: Конечно, и разговоры для души, а можете песни попеть, пусть пирог будет веселым.
1: Да, слушай, ну мне кажется, что вообще раньше было нормой приглашать к себе друзей и шумной компании проводить время, когда в квартире или в доме гайгу устраивали. Скажи, Андрей, а ты часто, друзья становятся гостями твоего дома?
0: Ну не так часто, но бывает, но мы уже, наверное, вышли из того возраста, когда мы там, музыка у нас звучала, и мы были в танцах и так далее. Мы просто это разговор разговариваем, ну да, иногда можем поиграть.
1: Играете?
0: Играем, и даже сканворды и шарады всякие разгадываем, и нам это нравится на самом деле. Да, друзья, вот так просыпаться с нами интереснее за разговорами. Напишите, как вы проводите время в своих компаниях или, может быть, наедине как-то с другом, с собой вместе, о чем разговариваете, а мы прочитаем это в эфире обязательно.
1: Да, обязательно пишите +7 928 401 2020 и обязательно зачитаем.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа –

сыбызгы – это старинный казахский духовой музыкальный инструмент. На вид он очень прост, похож на свирель. Изначально ее делали из тростника, позже – из барбариса или акации, на которой прорезали три отверстия. Длиной инструмент получался примерно полметра. Чтобы поток воздуха легче распространялся, конец с одной стороны делали острым. Для лучшего звучания сыбызгы перед игрой смачивали. Сделать инструмент легко, но научиться владеть им всегда считалось серьезным делом. Казахская свирель двухголосная. Один голос извлекается из самой трубки, второй – горловой звук исполнителя. Чтобы добиться единения, надо очень много тренироваться. Ее тембр уникален. В нем смесь волынки и флейты. Звук – шелест травы, которую побеспокоил степной ветер. Сыбызгы придумали чабаны. Чтобы скрасить свое одиночество на пастбищах, они играли. О доме, о родных вспоминали. Сыбызгы радовало людей в вечерние часы отдыха, когда музыканты рассказывали прекрасные древние легенды и предания. Этот инструмент настолько полюбился народу, что ни один праздник без него не обходится. Сыбызгы – душа казахского народа.

0: может, я, сказал мне Александр, Андрей Зидор сказал: Александра, не говори слово, ну что, друзья?
1: Зачем всем правду рассказываешь? Что у нас здесь с тобой в студии происходит? У нас воспитательный процесс сейчас происходил. Причем шумно это все происходило, дело у нас. Да, Александр сидит и говорит: да мне так что-то скучно. Я говорю, я вспомнил сразу историю.
0: Ах ты, не говорила я такого.
1: Когда, слышишь, люди говорят: ой, как мне скучно. Я в такой случай говорю: помните, что у вас в прихожей стоят кроссовки, которые надо помыть. Это уже занятие. А если хоть что-то начать делать, то потом уже точно не остановишься. Что и делают наши радиослушатели, присылают нам сообщения с одной информацией. А мы говорим: вы с рыбалки-то уехали, они нам тут же вот и написали ответ.
0: Ответил нам Глеб, и он пишет: мы вернулись с рыбалки, ух, ну и денек выдался, щука такая огромная, что чуть лодку не перевернула. Вот еле справились, а потом прямо на берегу развели костер, картошку запекали, и она у нас получилась очень вкусная. Сидели у костра, слушали, как речка шепчет, и думали: вот это настоящая удача, и ни за какие деньги такого вечера не купишь, написал нам Глеб.
1: А мне понравилось сообщение от Сергея Лисового.
0: Да, мы, кстати, с тобой вместе его так.
1: Да, я прям выхожу и хочу уже воплотить это тоже. Давай почитаем.
0: Да, огромный привет из Усть-Каменогорска. А что касается отдыха, то Сергей понял, что отдыхать нужно. Обязательно нужно отдыхать. И лично для него это выйти, поплавать по озеру на сабборде. И когда все шумные компании остаются на берегу, а ты такой один, наслаждаешься, плывешь, гребешь и никого не трогаешь.
1: Я знаю, что предлагаю сейчас сделать нашим радиослушателям: тоже выйти из большого шумного коллектива в офисе или где-то взять в руки телефон и позвонить нам на номер 928-401-2020 и поиграть с нами в игру «Послесловица». Размяться, так сказать, проверить себя в познании фольклора русского и вообще в целом народа, и получить за это еще и приз от радиостанции «Казак-ФМ». Так что, друзья, мы ждем звонок еще раз на номер 928-401-2020, чтобы поиграть с нами в игру «Послесловица».

0: Послесловица.
1: Начинайте утро играючи, как говорим мы всегда в утреннем шоу. Алло, село. И наш слушатель, который дозвонился к нам, сделал это правильно. Давайте знакомиться, кто у нас на связи. Алло.
2: А, добрый день, ведущий, добрый день.
1: Доброе утро, скажите, как зовут вас?
2: Меня зовут Леонид, я из города Краснодар.
1: Леонид, доброе утро, прекрасный выбор сделали вы, что дозвонились
3: прекрасный
1: к нам.
3: Леонид из прекрасного Краснодара.
1: Ну, давайте расскажем вам условия игры. Мы называем с Александрой начало пословицы, а вы можете ее закончить на свое усмотрение. Ну, можно правильно. Мы за творческое только продолжение. Вы готовы с нами поиграть? Раз дозвонились.
2: Да.
3: И Леонид такой сейчас говорит, нет.
1: Готовы, Леонид?
2: Да, готов.
1: Отлично, Александра, запускаемся.
3: Поехали. Были бы песни, будут и...
2: Так, были бы песни...
3: Будут и...
2: Будут и бубны.
3: О, отлично, почему бы и нет? Были бы песни, будут и пляски. Но ваш вариант тоже замечательный.
1: Мне нравится, почему под бубны не поплясать?
3: Да.
1: Вторая пословица звучит так. Мешай дело с бездельем, проживешь век с... Продолжатель.
2: Проживешь век. Так, мешай дело с бездельем,
1: проживешь век.
2: Надо мешать побольше.
3: Мешай дело с бездельем, проживешь век с весельем.
1: Леонид, идете прекрасно прям. Мне нравится ваше творческое мышление. И третья пословица.
3: В чистом поле четыре воли. Хоть туда, хоть сюда, хоть...
2: А я хоть разорви.
3: Ни туда, ни сюда. В чистом поле четыре воли. Хоть туда, хоть сюда, хоть... Одинаково.
1: Хоть инаково, можно так даже сказать. Леонид, вы творческий человек, это прям слышно сразу. Вот так на пословице прям щелкаете их со своим творческим началом. Леонид, у нас сегодня тема такая разговора. В каких компаниях вы любите отдыхать? Шумных или предпочитаете все-таки вот одиночество? Или, может быть, как-то с любимыми людьми рядом, с семьей?
2: Одиночество не люблю, и у меня мама всегда говорила, любая компания – это хорошо. И есть такая поговорка хорошая, да будет хоть пес, лишь бы яйца нес.
1: Вот так вот, понятно. Привет, будем кому-нибудь передавать?
2: Да, привет передаю в город Геленджик, на свое предприятие любимое, всем, кто слышит меня. Привет огромный, все работайте.
1: Леонид, спасибо вам огромное, что сделали наше утро и утро наших радиослушателей более творческим и интересным. Мы отдадим ваш номер телефона продюсерам, они обязательно свяжутся с вами и расскажут, как забрать приз, а мы сейчас будем забирать ваши сообщения с приветами и поздравлениями, потому что у нас впереди рубрика
3: «Варенички».
1: «Ленивые варенички»,
3: да, пишите
1: друзья.
3: Нам +7 928 401 2.

0: рубрика «Ленивые варенички». Привет и поздравления. В финале мы уже второй час утреннего шоу. Приходит сообщение от вас, что радует. Светлана нам пишет. Ребятки, спасибо вам огромное за настроение. Вспоминаю прошлые выходные. Так здорово с нашей дружной компанией, которая присоединилась к нашей семье, отмечали день рождения нашей собаки. Вот так, понимаете?
1: Кстати, это сейчас модно и популярно отмечать день рождения своих питомцев.
0: А почему бы и нет? Почему нет? А я даже не знаю. Вот у меня две кошки, я даже не знаю, когда, в какой день.
1: У них спроси.
0: Они безмолвны, как рыбы.
1: Я думаю, что они тебе напишут.
0: Ну да, в глазах прям бегущая строка.
1: Они тебе напишут когтями на стене.
0: Представляешь? Ну потом еще и ремонт делать. Вот веселая ситуация.
1: У нас прилетело сообщение от Владимира, который всем передает огромный привет, кто сейчас слушает Казак ФМ, и говорит, что, ребята, кто слушает Казак ФМ, всегда у всех отличное настроение.
0: Я-то, знаешь, про день рождения пса сейчас вспомнил. Вообще, Всемирный день собаки, он 2 июля, он завтра, как вы его отметили еще на прошлой неделе, можно отметить еще на эти выходные. Так, все, оставил.
1: Да. А еще мы хотим поздравить, друзья, кто нас сейчас слышит, с днем реставратора. И мы поздравляем, потому что, конечно же, вы по крупиночке восстанавливаете всю старину, да, все, что касалось когда-то нашей истории. И важный праздник.
0: У нас даже в гостях в утреннем шоу Алла Усилова, в гостевом часе к нам приходили люди, которые занимаются реставрацией мебели и вот делают, возрождают ее такой, и чтобы люди могли прийти наслаждаться этой красотой, смотреть на нее, да, эту красоту. А сколько зданий у нас отреставрировано в Краснодаре? Это вот, это такой новый облик города. Ой, это здорово. Мне нравится, например.
1: А давай передадим привет всем, кто с нами вместе рано просыпается, и называемся мы это ранние пташки.
0: Ну, потому что день ранние пташки сегодня,
1: и
0: друзья.
1: И мы вам передаем огромный привет.
0: О, да. Ну, у кого сегодня глобальные планы на какие-то действия, чтобы они обязательно у вас свершились и случились, на работе все дела доделать, друзья, чтобы все благополучно произошло, и вам за это премию дали, да?
1: Тройную.
0: Кто
1: почему бы и нет?
0: Больше, да.
1: Почему бы и нет?
0: Всегда же говорят, мечтайте громче, и все получится у вас. Так что главное, чтобы утро всегда начиналось с позитивных эмоций. Вот

0: Ну, сразу и говорите, день будет сегодня замечательный. Все, что задумалось, случится. И хочется, чтобы побольше вы улыбались. Вы помогаете улыбаться нам в своих сообщениях, а мы помогаем отдавать вот эту вам энергию, улыбаться вам. Все будет, друзья, хорошо. Ждем новости от Екатерины Полукаровой. Ну и, конечно, послушаем любимых исполнителей.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: как хочется стреляться. Среди березок, средней полосы, среди березок, средней полосы.
1: Казак ФМ.

0: шумно, весело или тихо и спокойно. Вот за такой темой разговоров мы и врываемся уже в третий час утреннего шоу. Алло, село, какой отдых вы выбираете, друзья? Вот это ж вопрос, да?
1: Да, кстати. А вот давай-ка мы у нашего гостя сегодня и спросим, как он любит проводить время. И в следующем выходе к нам в студию присоединится ведущий мероприятий Ираклий Тодуа.
0: Друзья, ждем гостя. Пока послушаем хорошую музыку. Оставайтесь с нами.
2: Море, лето с Казак-ФМ. Частушка для казака от казачки Валентины и станет

0: Мона.
1: Радоваться, что школу видно прямо из окна.
0: Мона.
1: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир.
0: Мона.
1: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс Моноквартал от InCity Development. Застройщик ООО СЗ «Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «СЗСК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Друзья, мы встретили нашего гостя, и это здорово, потому что мы уже начинаем тут улыбаться, а в гостях у нас человек, который о праздниках знает многое, он входит в топ-10 ведущих нашей страны, а живет он где? У нас в Краснодаре. И в гостях у нас ведущий мероприятия Ираклий Тодуа, и тут бурные аплодисменты.
1: Доброе утро.
2: Спасибо большое, доброе утро. Очень приятно, что меня пригласили уже во второй раз на этой прекрасной радиостанции. Спасибо.
1: И нам тоже приятно, что вы сегодня у нас в гостях. Мы сегодня с Андреем разговаривали на такую тему с нашими радиослушателями, как все мы, как говорится, наши слушатели любят проводить утро. Или да вообще лето, и день, и год, и всю жизнь в шумных компаниях, либо же тихонечко так, с чаечком, с книжечкой. Как вы любите?
2: Утро, именно утро или вообще?
1: Нет, вообще
2: в целом, вы знаете, в силу моей профессии, в силу того, что я много работаю, у меня много мероприятий, и в большинстве случаев это много людей на этих мероприятиях. Я люблю свою работу, но в обычной жизни мне очень нравится не быть в одиночестве, а быть уединенным таким, со своей семьей, с другом. Ну, я образно.
1: Ну, то есть без шума такого?
2: Без шума. Ну, конечно. Я все время живу в шуме. Моя вся жизнь — это один большой сплошной шум. Да, тишины, тишины хочу.
1: Я представляю, домой приходите после мероприятия и любимым такие: давайте,
2: да,
1: и продолжаем.
2: Вот это вот,
1: да?
2: Наверное, картина, все представления всех этих всех людей, да? Типа ты везде такой, вау, весельчак, такой балагур, шумный. Нет, понятно, что мы все нормальные люди, адекватные. Ты тут работаешь, это твоя работа в первую очередь.
0: Да.
2: Это, знаете, я всегда думал о том, что я раньше, когда более помоложе был, я был вот таким в жизни, вот этим вот балагуром, душа компании, без меня ни одна вечеринка не проходила, просто сумасшедший человек. А потом вот с профессией, как будто бы я в профессии остался вот тем, кем я всегда являлся по жизни. А вот здесь появился новый я, уже какой-то более взрослый, серьезный, спокойный, у которого чуть другие ценности по жизни.
1: Бывают
0: же какие-то эмоции, все равно это от компании зависит, когда ты можешь вот как вот это вот...
2: Понятно, в смысле, что я сейчас не говорю во всех случаях, что я просто микрофон вот так откладываю, и все, я превращаюсь в скуфа такого, который сидит.
0: У нас, знаешь, было сообщение от нашего радиослушателя, он говорит: я очень люблю приходить в шумные компании, но выбираю кухню и диван, потому что там есть торт. И он там сидит в тишине и никого не трогает.
2: Да, ну понятно, что в обычной жизни я могу пригласить кого-то в гости, сходить кому-то в гости, минут на 15-20 посидеть, поговорить. Мне классно быть в спокойствии в обычной жизни. Куда-то пойти, посидеть в кафе с каким-то другом. Ну, вот эти большие шумные компании, просто действительно этого много в жизни.
0: Но ты знаешь, многие, кстати, вот рассуждают так, что где-то же нужно брать вот этот творческий потенциал, заряжаться вот этой энергией. То есть, если ты в спокойствии где-то сидишь, а где вот ты берешь?
2: Наоборот, ты, получается, когда ты сидишь в спокойствии, ты наполняешься.
0: Ты генерируешь, получается.
2: Я, получается, заряжаюсь, наполняюсь. Я просто отдыхаю, потому что у меня бывает 5 проектов в неделю. Как мне набираться сил, если я буду вот тут выплескивать свою энергию, потом приходить сюда еще выплескивать свою энергию?
0: Можно перегореть.
2: Наверное, перегореть, да.
0: Сгорел на работе, да, как иногда бывает, так в народе говорят. Друзья, мы продолжим нашу беседу, видеотрансляции. Подключайтесь к нам в социальных сетях радиостанции «Казак-ФМ» во ВКонтакте. Пишите вопросы на номер 928-401-2020, мессенджер Макс. Ну, послушаем немного музыки и вновь

0: Эх, за хорошими разговорами, так и время как летит быстро. У нас сегодня в гостях ведущий мероприятий, который входит в топ-10 ведущих нашей страны. Живет у нас в Краснодаре, друзья, Ираклий Тодуа. Давайте поаплодируем.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте, доброе утро.
1: Да, и мы вот говорим о шумных или о тихих компаниях, да, сейчас много разговаривали. Ираклий, скажи, пожалуйста, какие тенденции в проведении мероприятий вы замечаете в последнее время? Ну вот мода же всегда есть и на мероприятия, правильно? Больше людей каких? Предпочитают шумные компании или растет спрос на уединенный отдых, может быть, такие закрытые мероприятия?
2: Тут, наверное, есть однозначный ответ, если мы смотрим, про какие свадьбы мы говорим.
0: Мы в целом говорим о мероприятиях.
2: Про мероприятия.
0: Да,
2: то есть, если они вот то, о чем мы говорили сейчас долгое время, пока были не в эфире, интернациональные, такие большие, то они в основном большие, шумные,
0: с таким колоритом народным. Да.
2: А если мы говорим более, наверное, про европейские вот такие наши, да, понятные проекты, то здесь, конечно, сейчас растет мода на что-то такое камерное, более спокойное, более душевное, без пафоса лишнего и так далее.
0: Да, а я вам душе какие ближе?
2: О, у меня душа широкая.
1: На 250 человек или на 50, условно говоря.
0: Наверное, на шумных вы как раз вот где-то, наверное, заряжаетесь энергией, а вот на камерных вы отдыхаете.
2: Ну, я не знаю. У меня душа очень широкая. Большая. Поэтому мне на самом деле очень комфортно и там, и там. Они действительно, они очень разные по энергии, по настроению. Вот мне комфортно и там, и там. Да, слава богу. Иначе, ну, наверное, не получилось бы столько работать и там, и там.
1: А какие мероприятия легче вести? На 250 человек или на 50?
0: Или на 25.
1: Или на 20? Да, бывает же такое. Не важно, какие мы не просто...
2: Я вел на 2.
0: Вот,
2: честно.
1: Это уже мероприятие?
2: Трехчасовое мероприятие, где было 2 человека. Муж и жена, у них было, по-моему, 18 или 17 лет совместной жизни. Он решил сделать ей сюрприз, я вел это мероприятие. Это было просто бесподобно. И мы такие, я такой счастливый был, я столько энергии классной получил. Хотя было всего 2 человека. Ага. Также было и 1000 человек. Это очень такой сложный вопрос, потому что бывает такое, что ты ведешь 1000 человек свадьбу, и тебе супер легко, классно, потому что люди такие сами по себе. А бывают люди закрытые, или бывают семьи слишком разношерстные, они друг друга не знают. И тут не зависит от количества людей, зависит от людей.
0: Ну, вот, кстати, если зависит от людей, тогда такой вопрос. На мероприятии гости делятся на 2 лагеря. Одни зрители, а вторые актеры, которые постоянно участвуют во всех интерактивах,
1: да, там,
0: в конкурсах. Вот как вот этот баланс вам удается создать, да, чтобы одним было хорошо, а вторым не шумно?
2: Я думаю, здесь тоже очень легко вот обращать внимание на тех, кто хочет, чтобы на них обратили внимание, а те, кто не хочет, просто пусть сидят, и пусть они будут зрителями, и не трогай их лишний раз. Просто общие какие-то темы заводи, в зал шути, чтобы им тоже было комфортно, и при этом они не боялись, что к ним сейчас подойдут и что-то произойдет. Поэтому я вот за то, чтобы...
1: А раскрывались? Вот
2: раскрывались
1: так вот.
2: Потихонечку.
0: Вот.
2: Да, о чем мы говорили.
0: Да. А есть же такие люди, которые, знаете, сидят и хотят пойти, но они стесняются. Вот как к ним-то подойти подход? Как вот вы это делаете?
2: Вот я думаю, что это все вот об этом уже мы говорим. То, что ты просто по чуть-чуть их расслабляешь, показываешь, что здесь все хорошо, здесь безопасно. Пожалуйста, расслабься, не бойся. И эти люди чаще всего расслабляются и потом сами идут. То есть я за то, чтобы люди сами это делали, а не ты их принуждал к этому.
0: Ага, но можно же подойти к девушке, которая видно, что она хочет пойти, но стесняется. Ну зачем прятать под столом такие красивые ноги? Пойдемте с нами. Да? Ну, к примеру, говорю. Да. Вот за такой беседой мы немножко прервем сейчас тоже на рекламную паузу, послушаем немного музыки. Но, друзья, мы остаемся. Видеотрансляции нас можно просто видеть и слушать.

0: Продолжается наша встреча с гостем, а у нас за микрофоном Иракли Тодо, ведущий мероприятий, который входит в топ-10 ведущих нашей страны. Живет Иракли в Краснодаре, это мы этим воспользовались, пригласили его в гости, а он возьми да согласись.
1: А я с большой радостью уже во второй раз прихожу к вам в гости.
2: И даже утром проснулся раненько-раненько.
1: И это, кстати говоря, исключительно потому, ради что нас. Мне хотелось к вам прийти. Да.
2: Благодарим. Вот,
0: спасибо вам огромное. Мы тут немножко тему возраста затронули. Да,
1: да, что да, такое?
0: Ну, с мужчиной можно на возраст можно, разговаривать. Да. Это же мы не у Александры спрашиваем.
2: Я могу сказать,
0: да,
2: у меня
0: не
2: секрет.
0: Надо. Давай исповедь не будем в эфире устраивать. Вот это возраст, как бы, да, такое для ведущего. Играет он роль или нет? И контингент, скажем, вот гости ваши. Допустим, компания, в которой есть 20-летние, допустим, да, молодежь, скажем, да. Есть люди там 50 лет и выше, то есть уже такой серебряный возраст. Вот как найти грамотно юмор применить вот и к той аудитории, и к этой аудитории? Как никого не обидеть и быть как бы таким востребованным в этот момент. Как у тебя это происходит?
1: Ты столько вопросов сейчас задал, я...
0: А я умею, я еще умею на них отвечать сам.
1: Давай,
2: слушай, а мы пошли.
1: Мне 36 исполняется через буквально 10 дней. Я вот сейчас как раз-таки в том самом возрасте, когда вроде меня и молодежь понимает, и более старшее поколение понимает. И я такой супер универсальный. Я думаю, что у возраста просто есть своя аудитория, свой контингент. Ты прав. То есть если ты помоложе, есть такие специальные вечеринки, где вот нужен помоложе. Если ты вот в моем возрасте, ты, в принципе, ко всем подходишь. Но, опять же, я не пойду вести выпускной там в школе. Ну, я думаю, что я уже с ними на разных языках разговариваю. Ага. Ну, и то это позволительно. То есть я могу это сделать.
0: Я думаю, что ты справишься.
1: Я еще могу это сделать. Но вот когда есть ведущие, и у нас есть такие примеры, которым там 50-55, есть такие ведущие, которые всю жизнь работают, и они работают по 20 мероприятий в месяц. Просто у них другой контингент. Там, где нужно, чтобы он говорил про ценности, там, философию свою какую-то, да, там, транслировал. И поэтому у ведущего, мне кажется, нет возраста. Если ты внутренне чувствуешь себя вот этим ребенком, которого ты с удовольствием каждый раз достаешь и показываешь, что ты ребенок, несмотря на то, что ты с серьезным лицом говоришь про какие-то ценности, ну, мне кажется, вот этот внутренний ребенок должен в себе жить. Ну, тогда у тебя нет возраста.
0: Вот независимо от возраста, этому ребенку надо иногда дать волю, и пусть он выскажется.
1: 100%.
0: Ну, таком в грамотном формате, скажем, да, очень таком интеллигентном, на самом деле. Слушайте, у нас время летит с неимоверной скоростью. Да,
1: нет, я хочу еще говорить.
0: Вот человек
2: приходите
1: к нам в гости. А какая следующая передача? Можно туда сразу?
0: Оставайтесь дальше. У нас впереди будет новостной выход, так что можете с Екатериной Полукаровой пообщаться по поводу новостей, потом присоединиться к программе «Ленивые варенчики». Всем привет и передать. Кстати, сейчас можно передать привет. Кому будем передавать привет?
1: Я хочу передать пример. Я хочу передать пример всей своей семье. Но я думаю, что это просто это очевидно и банально было так сделать, но действительно это снова будет банально.
0: Это здорово.
1: Это здорово. Я люблю их, я им передаю привет.
0: Отлично. Что пожелаем нашим радиослушателям сегодня утром вообще на будущее?
1: Я бы, наверное, хотел бы всем пожелать просто хорошего настроения.

0: Просто всем хорошего настроения, будьте собой, любите эту жизнь, верите в любовь и в людях, которые вас окружают.
1: Спасибо огромное. У нас был в гостях ведущий мероприятия Ираклий Тото. Топ-10 ведущих нашей страны. Вот так вот, вот такие регалии. Друзья, мы отправляемся дальше в день грядущий. Спасибо огромное, что просыпались с нами. В студии утреннего шоу «Алло, село» были Александра Вольская и Андрей Зиттер.
2: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наши!

0: Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый.
1: Только наши соседи при выборе игрушки для ребенка берут ту, в которую хотят поиграть сами. Это наши соседи учатся в школе два раза. Первый раз сами, а второй, когда делают уроки с ребенком по всем предметам.
0: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: Как тебе этот новый сосед из 56-й квартиры?
1: Русланчик, пока я понял одно. По утрам он любит кофе с молотком.
0: С молоком, ты хотел сказать?
1: Нет, Русланчик, именно с молотком. Пойду ему

0: Знаешь что, Люся, я тебе так скажу. Если твой Виталька говорит, что ты красивая и без той сумочки, о которой ты мечтаешь, и без шикарного букета цветов в руках, так вот знай, ты красивая и без Витальки.
1: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Жена в расстроенных чувствах высказывает мужу:
2: живем с тобой уже 10 лет, а ты меня даже не ревнуешь. Ты меня разлюбил, да? Вообще, вот меня, допустим, на футбол пригласили. Вот возьму и пойду на стадион, посмотрю, как там металлист играет.
3: С кем это?
2: Ой, да ладно, неужели? Неужели ты вдруг заинтересовался, с кем я иду на футбол?
3: Да иди с кем хочешь. Я говорю, металлист с кем играет?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приучать своих детей любить классическую русскую литературу, слушая шансон на полную громкость. Это наши соседи точно знают, что помыть свой автомобиль – это к дождю. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ва-ва-ва!

0: Русланчик, а тебя когда-нибудь пытались развести мошенники?
1: Пытались, Петрович, и развели. Теперь у меня штамп в паспорте в графе «Семейное положение».
0: А, ну это понятно.

0: Я не знаю, девочки, ну как так получается? Вот мой до ЗАГСа, ну такой был внимательный, такой милый, такой заботливый, такой любящий, такой щедрый. Ой, девочки, не знаю. Может, его в ЗАГСе подменили?
1: Шутки прибавили.

0: Мам, почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а ты какой сок больше любишь?
3: Томатный.
0: Ой, а он из чего?
3: Из помидоров, Нина.
0: А почему он томатный, а не помидорный?
3: Потому что помидоры – это и есть томаты. Во всем мире этот овощ так и называется. И только в нашей стране его называют помидором. Дело в том, что в переводе с итальянского языка слово «помидор» означает «золотое яблоко». А так как в Россию помидоры завезли как раз из Европы, то стали использовать именно это название. Но в самой Европе этот вариант не прижился. Там можно услышать именно слово «томат».
0: А как все-таки правильно по-русски говорить? Помидоры или томаты?
3: Смело можно использовать оба этих названия. В современном языке придерживаются вот какого правила. Если блюдо приготовлено из сырых овощей, то оно из помидоров. А если продукт прошел тепловую обработку, его варили или тушили, то он превращается в томат. Томатный суп, томатная паста или томатный сок. Все эти блюда вкусные и полезные, потому что в помидорах много витаминов А, Б и С, фолиевой кислоты, калия, магния и других нужных для нашего здоровья микроэлементов.
0: А сделаешь мне помидорный салатик и сок дашь попробовать? Томатный.
2: Папа знает.
4: Море лето. С Казак-ФМ.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушайте, меня вот эти вот гостиницы, отели прямо удивляют. Ну, приезжаешь порой, смотришь, а там, значит, фен из розетки не вынимается, вешалки из шкафа не вытаскиваются, пульт от кондиционера прикручен к тумбочке. Наивные люди, неужели они думают, что я езжу в отпуск без отвертки?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Трепетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: В детский лагерь «Морская волна» Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, горничные. А также в сельскохозяйственную организацию требуются водители грузового транспорта МАЗ, трактористы, машинист экскаватора. Информация по телефону 8-918-270-2908.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.

0: женщины врут больше мужчин.
1: Ока. 3000 спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
2: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: после 40 лет женщина вправе сама решать, сколько ей лет и сколько она весит.
1: Шутки, прибаутки.
2: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

адыгский народный танец. Его еще называют «танцем влюбленных сердец». Легенда гласит, в ауле жил пастух Ислам. Он влюбился в прекрасную девушку, но не знал, как признаться ей в этом. Подсказали решение орел и орлица. Птицы плавно кружили в небе. То отдалялись, словно любуясь друг другом, то сближались. Их полет вдохновил Ислама. На торжестве юноша пригласил свою возлюбленную на танец и, подражая орлам, повел ее по кругу. Девушка отвечала Исламу взаимностью. Так молодые люди признались друг другу в любви через танец. И сегодня он полон скрытой страсти. Юноша стремительно и радостно несется по кругу. Его движения то строгие, то замысловатые. Девушка, наоборот, сдержана, грациозна, горделива, но в то же время взволнована и счастлива. Отбивают такт гармонь и трещотка, кружатся молодые, поет душа адыгского народа.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, у меня теща очень любит внука воспитывать своего. Ну, вернулись они как-то с прогулки, а он слегка простужен и раскашлялся. Ну, она ему и говорит:
2: Андрюша, ты когда кашляешь, нужно прикрывать рот ладошкой.
1: А он ей на это отвечает:
2: ты, бабуль, не бойся, у меня зубы не вылетят, как у тебя в прошлый раз.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи. В своем доме каждый царь. Так говорят ассирийцы. Их по праву можно назвать одним из самых загадочных народов на Земле. Сегодня, спустя почти 1500 лет после падения Великой Ассирийской империи, этот древний народ рассеян по всему миру. Живут ассирийцы и в России. В самом начале 20 века они поселились в окрестностях Армавира. Там построили ассирийскую церковь и открыли школу, в которой учили детей родному языку. Сегодня в Краснодарском крае почти 4000 ассирийцев. Их объединяет история, язык и региональная национально-культурная автономия – Хаэта. Ассирийцы очень бережно относятся к культуре своих древних предков. Молодое поколение с удовольствием учит родной язык и чтит национальные обычаи и традиции. Главное качество добропорядочного ассирийца – почитание старших, храбрость, дружба, чувство чести и совести, умение прощать и быть снисходительным и, конечно же, гостеприимство. Гостям они рады в любое время, но особенно в дни национальных праздников. Каждый год весной в начале апреля они отмечают Новый год. 3 дня продолжаются празднества. Ассирийцы танцуют до упада, а на богато украшенные столы выставляют национальные блюда. Дохву из ребер баранины, джаджик из творога, мучную мертоху, а к ним освежающий кисломолочный напиток сыпура. Попадете к ним на праздник? Непременно попробуйте. Рецепты этих блюд почти не изменились за много веков. До наших дней в одном из музеев сохранился сборник ассирийских кулинарных рецептов, записанный еще на глиняных табличках в 1700 году до нашей эры. Говорят, что там записанный рецепт одного из любимых блюд современных ассирийцев – бушаля, летнего освежающего супа. Приготовить его можно и сегодня. Для этого взбейте в эмалированной кастрюле деревянной ложкой кефир. Добавьте 3 сырых яйца. Продолжая взбивать, понемногу долейте около 2 литров воды и посолите. Кастрюлю поставьте на огонь и, перемешивая, доведите смесь до кипения. В своеобразный кефирный бульон добавьте нарезанную свекольную ботву, укроп и отдельно сваренную перловку. Через 10-15 минут бушаля готов. Осталось только охладить его хорошенько и, разлив в глубокие тарелки, подать к столу. Добрые соседи! Казахстан!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приютить у себя в подъезде сразу всех кошек района. Это наши соседи могут по крикам соседа из ванной определить, какую воду отключили, холодную или горячую. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, что случилось? Ты сам не свой.
1: Да что, Петрович, соседи уехали, уже месяц никто не шумит, не слушает громко музыку, не сверлит. Мне кажется, я по ним даже соскучился.

0: Если тебе позвонили в 2 часа ночи, и ты в ответ нахамила, фи, это некрасиво. Перезвони в 4 утра.
1: Извинись.

0: А ви бачили, що це?
1: Что казаки раньше называли мангалкой? Вот какие ответы мы получили.
0: Ты бач, як оно!
2: Мангалка – это маленький мангал.
3: Мангалка – это жаровня.
4: Я думаю, это какая-то палка для того, чтобы орудовать с мангалом. Вот мне очень так кажется.
5: Ну, явно не по аналогии с мангалом, я так думаю. Но, наверное, это предмет, в котором готовят еду. Вот.
6: Думаю, что это что-то вроде тандыра, где можно запекать на огне.
7: Мне кажется, это какое-то место в доме, какой-нибудь уголок, где можно было сидеть или спрятаться.
1: У слова «мангалка» есть два значения. В основном его использовали, когда говорили о коптильне, но так могли называть еще и небольшую самодельную лампу для освещения помещения. Делали такую лампу из рожков трубочек, в которые втягивались фитильки. Рожки вставляли в жестянку круглой формы и опускали в баночку с маслом или керосином. Вот это так.
0: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришел мужик в роддом. Ему медсестра выходит и говорит: у вас мальчик, 3700. Тот говорит, доставая кошелек: ух ты, недорого.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

сквозь капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: Не знаю, девочки, как вы, а я в 7 лет думала, что я взрослая. В 14 я думала, что я страшная. В 19 я все-таки решила, нет, я красивая. В 25 думала, господи, дура дурой. А теперь я понимаю, я взрослая, страшно красивая и далеко не дура.
1: Шутки, прибаутки. Эх, братцы!
2: Здравствуйте, я Татьяна Куртукова. Слушайте мою новую песню

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Поздней ночью два кума воруют картошку с колхозного поля. Один другого спрашивает: «Слышь, куме, а что ты со своей картошкой делать будешь, а?»
2: «Ну, я отвезу своей женке-красавице. Она меня за это вкусно накормит, нальет горилочки, растопит баньку, ну и потом, сам понимаешь. А ты что сделаешь?»
1: «Ты знаешь, кума, я тебе честно скажу, я хотел на рынке продать, но теперь, похоже, тоже твоей женке отвезу».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи. Меньше говори, больше слушай. Так говорят башкиры. Их родина – юг Урала. Но 2000 представителей этого древнего народа выбрали для постоянного места жительства Краснодарский край. Вспомните, кто недавно угощал вас самым вкусным медом. Возможно, это именно ваши соседи-башкиры. С давних пор они считаются отличными пчеловодами. В современном обществе башкиры – мирные труженики, любят землю и умеют ее возделывать. Но если нужно защитить свою семью или дом, в них мгновенно вскипает воинственная кровь предков. Как и все кочевые народы, башкиры издревле славились свободолюбием и воинственностью. И сейчас они сохранили храбрость, обостренное чувство справедливости, гордость и упрямство в отстаивании своих интересов. Чтобы понять суть национального характера, достаточно вспомнить, что само название нации «башкот» в переводе с тюркского означает «волчья голова». Несмотря на воинственный нрав, башкиры во все времена старались заключать с соседями выгодные для себя союзы. Так, например, было и с Россией уже в 16 веке, когда башкиры присягнули на верность Ивану Грозному, белому царю. Интересно, что башкирам чужда нетерпимость к представителям других наций. Они с теплом относятся к любым соседям и никогда никому не навязывали своих обычаев и верований. Такой вот дружелюбный и гостеприимный народ. Кстати, древние законы гостеприимства они чтут до сих пор. К приходу гостей, даже незваных, накрывают богатый стол, а уезжающих всегда одаривают подарками. Есть у них интересная традиция. Грудному ребенку гостей дарят особенно дорогой подарок. Считается, малыш, в отличие от своих старших родственников, ничего не может съесть в доме хозяина, и потому его нужно особенно задобрить. В дни торжеств в башкирском доме всегда собирается много гостей, особенно если это национальные праздники, например, Сабантуй. Он посвящен окончанию весенних полевых работ и началу лета, и в народе его называют «Плугов праздник». Каждый год в конце мая кубанские башкиры собираются вместе, чтобы отдать дань национальным праздникам и от души повеселиться. В этот день они не только едят бешбармак и пьют кумыс, а еще танцуют и поют, ловят руками кур или рыбу, поднимают гири, пилят бревна и бегают с завязанными глазами. Так, в оригинальных спортивных соревнованиях они выясняют, кто из волкоголовых самый ловкий и самый сильный. Добрые соседи!
2: Когда

не ходил к избушке той, что притаилась у оврага. Товарищ мой мне очень часто говорил: мол, ты салага, мол, ты салага.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут пойти за грибами, заблудиться, найтись, снова заблудиться и снова найтись. И все это за 30 минут. Это от наших соседей ты можешь узнать о себе больше, чем от своих родителей.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты какой-то не выспавшийся.
1: Петрович, да я вчера до 5 утра слушал политические дебаты.
0: Смотрел новости?
1: Не, соседи сверху на кухне разговаривали.
0: О,

Оля, по пути зайди в супермаркет, надо кое-что купить. А он мне: Таня, пиши список. Твое кое-что в супермаркете я знаю. До закрытия 2 часа. Можем не успеть.

0: Мам, почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
3: Нина, что это ты опять жуешь?
0: Морковку.
3: О, морковка – это здорово. Это очень полезный овощ.
0: Почему?
3: Потому что в ней содержится много витаминов и минералов, которые помогают нашему организму быть здоровым и сильным. Самый главный из них – бета-каротин. Он превращается в нашем организме в витамин А. Бета-каротин нужен для хорошего зрения и здоровой кожи. Кстати, именно он делает морковку оранжевой.
0: Она бывает другого цвета?
3: Бывает. Вообще морковка изначально была фиолетовой, белой и желтой. А оранжевую вывели ученые-селекционеры лет 300 назад. Причем случайно. Они хотели получить морковь, которая могла бы хорошо расти в северном климате и при этом была бы вкусной. В общем, в ходе своих экспериментов они активировали ген, который управляет накоплением в морковке каротина. Его стало заметно больше, и морковка превратилась в ярко-оранжевую. Ученые удивились, конечно, но вкус оценили.
0: Я тоже.
3: Кстати, в некоторых странах ее считают фруктом, а не овощем, потому что она сладкая. И применяют ее везде по-разному. Делают из морковки супы, салаты, напитки, пироги и даже варенье.
0: А наша мама даже то, что из морковки умеет делать. Очень вкусный.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, куме, привет! Слыхал, ты Наташке своей машину купил? Ну, и как она, это, за рулем?
2: Ой, ты знаешь, куме, за рулем у меня жена как молния.
1: Что, так быстро ездит?
2: Да не, куме, в деревья попадает в основном.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: встретят и поддержат, и настроение поднимут, и поболтают, и попоют. В общем, все сделают наши родные, когда мы вместе, душа на месте, и все хорошо. Друзья, это проект «Родные» на Казак-ФМ. Его ведущая стволовая Татьяна, кубанская казачка. И, конечно, всегда ко мне приходят самые прекрасные семьи, дружные, активные, веселые, хлебосольные, интересные. Да, вот те люди, с которыми очень приятно пообщаться, поговорить и попеть. И сегодня у меня в гостях именно такая семья. Сейчас мы услышим их голоса. Итак, семья родных из Краснодара. Это Наумовы, Дмитрий, Екатерина и доченька Виктория. Теперь, Вика, можно прям громко говорить, что ты там хотела сказать. Здравствуйте, да?
1: Здравствуйте.
0: Да, вы услышали
2: добрый
0: голос
2: день.
0: Виктории, Екатерины, ну и Дмитрий. И отец семейства.
1: А можно я стих расскажу?
0: Уже сразу стих готов. Слушай, какая ты быстрая.
2: Викуля, давай.
0: Но если только он недолгий, то можешь вот две строчки. Ну-ка скажи, мы твой голос послушаем.
1: Сейчас.
0: Вика вспоминает стихотворение, но она как только вспомнит, сразу мы ей дадим возможность поговорить. Кстати говоря, о наших увлечениях и хобби. Знаете, здорово, когда в семье лад...
1: Я узнал, что у меня огромная семья и тропинка, и лесок в поле, каждый колосок. Это все...
0: Речка. Там была речка, небо голубое.
1: Речка
0: все...
1: мое родное.
0: Это родина моя?
1: Это родина моя, я люблю
2: всех
1: нас.
2: Всех люблю на свете я.
1: Всех люблю на свете я.
0: Вика, ну аплодисменты, браво. Вот смотрите, как хорошо мы начали эфир сразу со стихотворения. Что в семье вас радует, Вика, да, и стихи вам рассказывает, и песни поют.
2: Ой, да, радует и ежедневно, и часто, и помногу.
0: Слушайте, я очень рада, когда в семье есть творчество, интересы общие, а иногда и не общие интересы. Mm-hmm. И сегодня вот очень хотелось бы отметить, что когда у нас есть увлечения, которые нас настраивают на нужный лад, то мы где-то отдыхаем, можем себя проявить, а потом возвращаемся в семью счастливые и довольные. У вас
2: конечно
0: такие увлечения есть? Дмитрий, скажи, пожалуйста, чем ты наполняешься, чем увлекаешься, кроме того, что ты семьянин и отец прекрасной Виктории и муж?
3: Мы катаемся на велосипедах очень часто. Вот, проводим время на природе.
2: Да. Также Дмитрий очень хорошо катается на роликах. Может сейчас поскромничать.
0: Так, на роликах катается, да, хорошо.
1: Да. А еще... я учусь на роликах кататься.
0: Вика учится кататься. Угу, хорошо, учится
2: также
0: на роликах.
2: У нас Дмитрий, можно сказать, такой, у него золотые руки. Он все делает по дому абсолютно сам. Все любит что-то мастерить, что-то делать.
0: В смысле сам? Прям вот вообще все-все-все?
2: Ну, можно сказать, да. У нас и кухня собрана его руками, и сделана полностью, то есть нуля.
1: И моя комната
2: мебель,
1: сделана.
2: И Викулина мебель, и все, в принципе.
0: Какая экономия, это же вообще как здорово, когда такой человек и все,
2: ну,
0: может
2: и плюс
0: сделать.
2: Какой-то такой уникальный дизайн, то, что тоже нигде не найдешь.
0: По очень сути. Классно. А чем занимаешься, Катя, ты? Где ты наполняешься?
2: Ну, я сама по профессии маркетолог, в принципе, я общительный человек, люблю общаться, люблю помогать людям чем-то, но наполняюсь я сейчас на данный момент, это живу хором. Я люблю петь, я, в принципе, не так давно себе это открыла в себе. Uh-huh. Раньше я занималась театральным искусством, тоже выступала на сцене, благодаря Викуле, потому что она ходила у нас
1: я
2: на актерское мастерство.
1: Я тоже ходила и выступала,
2: да,
1: там много в главных ролях. Собачка Соня,
2: Дюймовочка,
1: еще какие-то.
2: Ну, другие, да, тоже.
1: Да, да, другие тоже главные.
2: И я тоже пошла параллельно в театральное искусство, тоже играла, выступала на сцене, а потом мне захотелось как-то раскрыть свой голос, раскрыть себя,
1: и пошла
2: на хор. Вот начала участвовать тоже в выступлениях, постоянно выступаем, и мне это очень нравится, я этим живу, болею этим, и с удовольствием там провожу время.
0: Дима, а тебе нравится то, чем занимается супруга? Все-таки это же время, и иногда вечером нет дома, например, а ты очень волнуешься, переживаешь, или все в порядке?
3: Ну, почему человек каждый должен развиваться по-своему и наполняться? А как он по-другому будет?
1: А можно я скажу?
0: Ну,
1: я,
0: конечно,
1: хожу на воздушную гимнастику, и я там очень много трюков делаю.
0: Так, Вика делает
2: каждый
0: трюки,
2: по-своему.
0: Да, занимается воздушной гимнастикой, а также я слышала, что ты очень талантливая, у тебя много ролей, ты сама сказала, да, и Дюймовочка, и собачка Соня.
1: Да.
0: Ты актриса, да, занимаешься в театральных студиях.
1: Я поступила в школу искусств, буду выступать.
0: Очень здорово. Кокетливая Виктория будет выступать. Друзья, в общем, как обычно, да, у нас добрая, прекрасная семья. Подключайтесь ко всем видеотрансляциям. Будьте с нами. И вы знаете, сегодня такой эфир у нас, когда семью пришел поддержать именно тот коллектив, куда ходит, собственно говоря, наполняться наша Екатерина, супруга семейства. Там, где она получает заряд энергии. Поэтому сразу после рекламы познакомимся с коллективом, с малой группой, да, поэтому оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь.

0: для казака. От казачки Зинаиды из станицы Каневской.
1: Нам на гайке начитает сказки из волшебных снов. В этом деле помогает Настя, Лешенька, Орлов.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Вдохновляться прогулками по парку?
3: Мона.
2: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
3: Мона.
2: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
3: Мона.
2: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
4: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
5: Время строить с магазином «Делу время». Сухие смеси, краски, металлопрокат. Все для электро- и водоснабжения. Гибкая система скидок. Доставка. Станица Переправная. Красная 40. Телефон 8-969-660-31-67.
4: Детский лагерь «Морская волна», Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, горничные. А также в сельскохозяйственную организацию требуются водители грузового транспорта МАЗ, трактористы, машинист экскаватора. Информация по телефону 8-918-270-2908. Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс успокоен. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс успокоен. Покупайте курс и экспресс успокоен в зоомагазинах вашего города.
7: Или за противопоказания требуется консультация специалиста.
8: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы.

0: друзья, сегодня у меня в гостях прекрасная семья родных, которые приехали к нам из Краснодара. Это семья Наумовы, Дмитрий, Екатерина и очаровашка доченька Виктория. Вика, давай еще раз поздороваемся со всеми, кто нас не слышал еще.
1: Здравствуйте все.
0: Здравствуйте все родные. Добрый вечер. Ну и, как я обещала, у нас мама семейства, она увлекается пением, она ходит в любительский хор. Это хор «Вива», да?
2: Да,
0: который располагается в городском доме культуры Центрального округа. И сегодня, представляете, нашу семью приехал поддержать малый состав хора, который сегодня будет чествовать семью и прославлять наши семейные ценности, нашу кубанскую семью, такую многодетную, добротную, хлебосольную. Хочется поздороваться с нашими артистами. Давайте громко скажем всем-всем-всем здравствуйте.
1: Здравствуйте!
0: О, вот это вы слышали, да, какие шикарные голоса. Ну что, споете нам сегодня?
3: Конечно.
0: Ой, мы очень ждем этой песни, мы вам аплодируем и хотим тот самый гимн. Но только для того, чтобы, да, песня, чтобы состоялась, нам нужно Екатерину, маму, отправить как раз-таки вот в свой кружок коллегам, чтобы песня сложилась. Все, Катя встала возле микрофона, Вика уже приготовилась дирижировать, а мы, друзья, с вами слушаем песню «Большая кубанская семья».

0: студенты, хор «Вива», малый состав сегодня в гостях на «Казак ФМ». Екатерина Наумова, Оксана Кандаурова, Марина Ермакова, Ангелина Соколова, Ольга Горобачева, Ульяна Адамовичус, да, еще Юрий Назарьян, Алексей Китаинов и Наталья Полищук. Виктор Пакусов также присутствует и Людмила Головчан. Вот так всех перечислила. Но это малый состав, коллектив, который как раз-таки и посещает супруга Дмитрия. Да, Дмитрий, так и есть? Сколько раз в неделю ходит туда в хор? Да, здорово. Спасибо большое. Мы вам еще раз аплодируем. Сегодня наши гости еще поучаствуют в нашем эфире. Пока пойдут пить чай, наслаждаться студией «Казак ФМ», общаться с нашими продюсерами. Мы всегда очень радушно встречаем гостей с чаем, пирогами и угощением. А у вас как в семье заведено? Часто ли к вам гости приходят, Катюш?
1: Не так часто. Чаще мы бываем у родителей, у моей мамы. Потому что у нас как-то так получается, то, что мы больше как-то в центре всегда проводим времени, но любим и дом, бывать во дворе, это тоже любим. Ну и друзья бывают тоже у нас, тоже приходят на природу, шашлыки жарим.
0: Ну, в общем, что, как скажет?
2: У нас во дворе бассейн стоит.
0: Ой, как тебе повезло. Бассейн сейчас самое время. 1 июля, нынче уже пора плавать в бассейне. Дим, ну вот скажи, а твое увлечение роликами как-то помогло тебе вот найти свою судьбу, например?
3: Конечно.
0: Вот ты, да? А расскажи об этом поподробнее, потому что очень интересно всегда, как люди находят друг друга, как встречаются, как знакомятся. Очень многие сейчас, даже взрослые семьи ко мне приходят, говорят, социальные сети помогают. Ну что, вот в такое время живем.
1: Каждому, да, по-своему.
0: Да, каждому по-своему. Дима, у вас как случилось знакомство?
3: Нет, ну, у нас случилось то, что я как раз катался на роликах. Это было Чистяковская роща. Вот. И как раз вот там познакомились.
0: А как это было? Вот Катя мне рассказала какую-то такую внутреннюю эмоцию, которая ее посетила. Кать, добавляй.
1: Да, я просто ехала к друзьям играть в настольные игры. И проходила мимо, ну, по парку, просто мимо скамейки буквально. Mm-hmm. И Дмитрий сидел на скамейке и завязывал ролики, ну, что-то там поправлял. И он меня даже не видел. И я просто, проходя мимо, я тоже его ни лица, ничего не видела. Я просто, проходя мимо, у меня в голове как-то возникла такая мысль, что чего ты сидишь, твоя судьба идет. И прошла просто мимо.
0: То есть ты про него подумала, да, что,
1: ну,
0: сидишь,
1: да,
0: ты молодой увидела. Человек, вот,
1: да,
0: она,
1: да,
0: я,
1: да,
0: иду, а ты на меня даже не посмотрел.
1: Ну, вот просто, я даже не знаю, с чего, у меня никогда в жизни такого не было. И тут у меня такая мысль пришла, что ты чего сидишь, твоя судьба идет. И прошла просто мимо. Даже я не видела, чтобы он обернулся, увидел меня. И потом он догнал, получается, и как-то завязался диалог.
0: Так, теперь переходим к Диме. Дима, да, почему ты решил догнать Катю? Вот что случилось внутри? Вот прошла девушка, много девушек проходит мимо. Почему ты решил ее догнать?
3: Ну, это ж необъяснимо.
0: Ну так ты попробуй объяснить. У тебя что-то кольнуло в сердце.
3: Ну,
0: какая-то эмоция возникла,
3: нет,
0: да?
3: Нет, я думаю, тут непонятно, вот, какой этим людей там много, как бы, да, тут и какой-то вот именно получается, то есть образ, то есть никого не видишь, получается, только одного человека видишь.
0: Вот. И все, она Шесть засияла я. Для тебя в твоих глазах, и ты к ней подъехал, и что, просто предложил познакомиться?
1: Да,
3: да, банально просто предложил.
0: Люди, как это здорово, боже мой, сейчас есть еще обычное знакомство, вот так, да, девушка шла мимо, да?
1: Причем до этого я как-то была сторонницей не знакомиться на улице, то есть когда ко мне кто-то подходил.
0: Я не такая, я не буду знакомиться.
1: Ну, практически, ну, да. Ну, то есть я как-то, да, так технично, можно сказать, давала понять то, что мне это неинтересно, мне не нужно, даже если не была в отношениях, не знаю почему. Но здесь, наверное, просто особенный случай такой, особый, то, что когда вот оно возникло это в голове, то здесь уже, наверное,
0: это просто
1: судьба,
0: судьба
1: была.
0: Да, да, это ваша судьба. Ну,
1: причем...
0: хорошо. Долго встречались, долго общались?
1: Да нет, наверное, недели две, и Дима сделал предложение.
0: Вообще, потом... какие вы быстрые, да, молодцы.
1: У нас вообще, я говорю, я рассказывала вот вам то, что у нас как-то все это к этому вело еще многие годы, потому что мы, получается, я с Карачаево-Черкесии, Дима со Ставрополья, ну, то есть практически там...
0: Ну, соседи вы, да,
1: соседи,
0: рядышком, да,
1: да. И мы учились в один год в Ставрополе, просто не знали друг друга, потом в Москве жили несколько лет, ну, много лет, можно сказать, тоже вообще последний год мы жили через мост друг от друга. Я в Новогиреево, Дима в Новокосино. То есть это вообще, можно сказать, пешей доступности. И познакомились только в Краснодаре. Поэтому наверняка просто это должно было случиться раньше, но случилось только в Краснодаре.
0: Вас судьба просто вела. И у вас появилась вот такая чудесная Виктория. Сколько лет вашей семье? Долгожданная Виктория.
1: Нашей семье уже 11 лет.
0: Вика, а тебе сколько лет? лет, скажи нашим радиослушателям, пожалуйста, расскажи, сколько лет этой девчонке?
2: Мне 7 лет. Когда мне было 6, я все-таки думала, что мне на день рождения подарят. А мне подарили коляску с куклой.
0: Ну вот видишь,
1: ты
0: как...
1: Расскажи, когда у тебя день рождения, тоже интересно.
2: 1 июня, и мы встречали его в Сочи парке.
0: Ой, как здорово, повезло Виктории, коляску подарили, да? Все, что хотел ребенок.
2: Коляску, сережки на день рождения.
0: Так, подожди, подожди, все по порядку. Сережки тоже, да, подарили на день рождения. И коляску. Значит, у вас одна бабушка в Краснодаре, другая в Ставрополье. И Виктория счастливая внучка, да? Теперь куча подарков сыпется с разных сторон. Я очень рада за вас, рада за вашу семью. Мы сейчас уходим на короткую рекламу, друзья, но вы никуда не уходите, потому что для нас сегодня, знаете, как в кафе летнем, будут петь ваши коллеги по хору «Вива». То есть, ну, мы их попросили, создайте нам хорошее настроение, уютную атмосферу. Поэтому сейчас будут песни, а мы с вами будем продолжать наслаждаться этим вечером.
1: Хорошо, спасибо.

0: Друзья мои дорогие, как здорово, что мы этот вечер проводим вместе. Проект «Родные» на волнах «Казак ФМ». Его ведущая стволовая Татьяна, кубанская казачка. И у меня в гостях чудесная семья. Ребята родом из Карачаевой Черкесии, из Ставропольского края. А познакомились здесь, на Кубани, почувствовали друг друга, да? И не проехали мимо. Это очень здорово. Итак, семья Наумовых. Дмитрий, Екатерина и дочь Виктория. Очаровательная, природная красавица с кудрявыми такими волосами. И вы знаете, ну, здорово, что семье уже 10-11 лет. Да, и вы наверняка знаете друг друга хорошо. Мы всегда играем. И с вами тоже хотим поиграть.
1: Хорошо.
0: Вот давайте посмотрим, кто же все-таки точнее ответит на вопросы, которые я буду задавать. Давайте. Готовы? С кого начнем? А Вика будет, знаете, судьей. Она будет рассказывать, правду родители сказали или нет. Она же тоже в теме, да, всех отношений.
1: Поэтому... Дмитрия.
0: Да-да-да. Ну что, тогда начнем с Дмитрия. Итак, вот глядя на красавицу Екатерину сегодня, она в таком русском образе, в кокошнике. Интересно, а сколько же у нее дома стоит в гардеробе пар, ну, вот туфель, да, каких-то там шпилечек, босоножечек таких вот, красивых туфель. Дима сейчас свел брови.
2: Больше десятка.
0: Больше десятка. Давай точнее. Давай точнее. Так, больше десятка у мамы туфель или больше, Вик, как ты думаешь?
3: Наверное,
2: штук 20, наверное.
3: Нет, наверное, штука одна.
1: Как это одна?
0: Одна, это слишком мало. Так, Дима был ближе. Около десятка, ну еще.
2: Или 20 где-то, так, может, больше.
0: 20.
2: Да, может, да.
3: У нее есть туфель.
1: Викольчика, Викольчика, иди сюда.
0: Иди к папе, вот там подсказывай ему, чтобы ему было легче. Сейчас нам ответит Екатерина. Кать, сколько пар туфель?
1: Ну, я тоже указала 20, но так это надо считать. Так гораздо больше, конечно, но в зависимости от того, какая обувь это, если с чем считать. Ну, так, если туфли, босоножки, то да, думаю, около 20.
0: Вообще, для мужчин это, наверное, такой сложный вопрос, да, вообще? Они как бы не очень ориентируются в пространстве.
2: Ну, нет, я полочек очень много понадел в прихожей, поэтому я знаю, что они там все не помещаются.
0: То есть, учитывая то, что Дима своими руками делает мебель дома, он сделал столько полок, чтобы вся обувь поместилась, да, на этих полках. Ладно, хорошо. Считаем, что ответил верно. А вот теперь что-нибудь про сладенькое. Какой любимый десерт у Екатерины? Дим, что она любит на сладкое?
2: Такое? Тирамису.
0: Вика?
1: Ты подсматривал?
0: Тирамису, сказал Дима. Мама любит тирамису?
3: Да. Еще она любит такое печенье шоколадом.
0: И шоколадное печенье. Так, все, берем микрофончик. Екатерина ответила что?
1: Тирамису.
0: Да, 100%. Второй ответ верен. И теперь еще третий вопросик. Вот что быстро Кате поднимет настроение, когда она немножечко утомилась, устала и вот совсем на ней нет лица, заработалась, так скажем, да?
2: Что? Приятное слово.
0: Приятное слово. А какое слово? Ну, приятное это какое?
1: Не обязательно слово. Что вообще?
0: Может быть, какое-то действие?
3: Я могу развести.
1: Да, точно.
2: Поцелуй.
0: Поцелуй, приятное слово. И это все работает, это хорошо. Сейчас мы все это сделаем.
1: Все в комплексе работает.
3: И то, что я развеселяю маму.
0: И то, что Вика поднимет настроение, маме что-то веселое сотворит, да, колесо сделает или какие-то там погримасничает. И отправить нужно Екатерину на восстановление в какое-то место, где она получает силу. Это будет место... Куда? Кухня. Василий Спиридонов подсказывает, кухня. Нет, Василий, там женщине не поднять настроение. Понимаешь, это мужчинам там поднимают настроение, когда что-то приготовят. Куда мы отправим Екатерину, чтобы она восстановилась?
2: На массаж.
0: О, прекрасно. Она, кстати, написала в горы или на море, но на массаж тоже, мне кажется, неплохо.
1: Тоже не откажусь.
0: Не отказывайся от массажа. Дима, ты ее, пожалуйста, сейчас поцелуй. Прямо сейчас. Раз, два, три, поцелуй. Пам-парам-пам, пам-парарарарам. Ой. Так, есть поцелуйчик. Приятное слово скажи, пожалуйста. Ну, ты же с этого начал, да? С приятного слова.
2: Какое слово?
0: Да.
2: А, солнышко.
0: Солнышко, это что-то теплое, понимаешь? Ну и все, после программы сразу на массаж. Хорошо, а теперь переходим к вопросам для Екатерины. Итак, какой же предмет мебели, вот самый такой вот нынче последний, был собран руками супруга?
1: Ну, я так, если насколько я помню точно, это была полка для обуви, как раз очередная.
0: Полка для обуви, да. Точно, он написал тут что-то такое более глобальное.
1: А, ну если из глобального взять, наверное, кухня тогда. Ну, то есть прямо из глубины.
0: Ой, счастливая. Вот вы посмотрите, на нее полку для обуви и собрали. И кухня у нее там уже есть.
1: Вообще, гардеробная. Все,
0: боже,
1: все,
0: я тоже мечтаю о кухне. Я тоже хочу переехать в дом, а у меня еще нет кухни. Ну, хорошо. Знаем мастера теперь, ну, по, да, кухням. Точно. Так, хорошо, ответили верно. Какое блюдо готов супруг есть постоянно и не вредничать? Ну, то есть будет готов, если это будет стоять в холодильнике.
1: Вообще, на самом деле, Дима, он не капризный в еде. Он, на самом деле, мою кухню очень любит. Ну, я, в принципе, неплохо готовлю, но, опять же, наверное, для него, потому что кто-то, может, со стороны там что-то не понравится, но он любит мою кухню, все, в принципе, что готовлю. Прямо такое что-то коронное назвать, что ну, может быть, там мясо по-французски или что-то такое, не знаю даже,
0: ну,
1: что он мог сказать.
0: Мясо же по-французски не каждый день стоит в холодильнике, а вот такое, что каждый день есть. Дима, подсказывай, на букву...
2: Кубанская.
0: Кубанская, он говорит.
2: На букву
0: «Б».
2: Да.
0: «Б».
1: Борщ?
0: Борщ.
1: А почему на букву «К»?
2: Кубанский борщ.
1: Кубанский борщ.
0: Кубанский борщ, хорошо. Ну и какой вид отдыха больше всего нравится Диме, чтобы вот тоже зарядиться хорошим настроением? На диване полежать любит он или куда-нибудь махнуть?
1: Нет, на диване мы как-то, ну, всей семьей не очень любим. Мы больше вот ездим везде, тоже любим путешествовать, поэтому, ну, думаю, тоже горы, может быть, или море.
0: Ну, он написал просто велосипед, да, велосипед, покрутить педали, ну, да, да, да, и куда-нибудь, ну, отправиться.
1: У нас просто еще последние годы у нас такой электрический велосипед, трехместный, такой семейного плана, что Дима во главе. А, нет, у нас Викуля сидит во главе ним. Потом дальше Дима и третья я.
0: Как
1: то есть мы на нем везде выезжаем.
0: Вика, да, скажи, пожалуйста, тебе нравится такой способ путешествий на велосипеде?
3: Да, мы на нем ездили в Сочи парк.
0: Прямо на велосипеде? Прямо из Краснодара?
1: Ну, мы, кстати, его берем все время с собой в машину, в багажник, и берем, и ездим.
0: И потом, да?
1: В Абрау-Дюрсо мы ездили, там кружили. Потом в Геленджик мы ездим периодически, тоже там ездим.
0: А Вика как штурман?
1: Да, она как штурман.
0: Самое
1: главное.
0: Показывает дорогу. Друзья, ну что ж, я предлагаю сейчас вам представить, как будто бы вы в летнем кафе. Дима может пригласить на танец свою очаровательную Екатерину. А мы зовем в нашу студию еще одного исполнителя, который также участвует в хоре «Вива». Это Виктор Пакусов, да? Вот так правильно я говорю?
1: Да, все верно.
0: Зовем. Он уже появился в нашей студии и сейчас исполнит какую-то красивую песню. А ваша, конечно, минутка прижаться друг к другу и потанцевать. Хорошо. Я приглашаю вас в концертную студию.
1: Спасибо большое.

Вместо слов ледяное молчание. В твоих глазах мое отражение тает. Все наши клятвы, все обещания. В пустой квартире ветер листает. Для тебя в том саду осторожно я сорвал

0: Вновь я вспомнил далекую юность, и как ты мне светло
1: улыбнулась. Песня прозвучала у нас сегодня на радио «Казак FM». Да, друзья, спасибо большое. Давайте вместе поаплодируем Виктору Пакусову. Это было волшебно. Знаешь, Виктор, мы почувствовали себя, как будто бы находимся, правда, в летнем кафе, на берегу моря. Такой, знаете, легкий ветерок, сцена. И вот такой ресторанный какой-то у нас идет исполнитель. Как здорово. Спасибо огромное.
2: Спасибо вам
1: за это исполнение. Я уверена, что наша семья получила удовольствие. Виктор, а мы вас приглашаем к нам тоже в студию сейчас, потому что мы вообще хотим поиграть. А Виктор — это тоже участник хора, куда ходит петь Екатерина. Друзья, помните, мы с вами поем всегда с нашей семьей. У нас сегодня будет задание. Мы будем петь песни, где встречаются такие, знаете, эмоциональные «ах», «ох», «ух», «эх». И дальше какие-то слова. Но вот это вот «ах», «ох», «ух», «эх» должно прозвучать. Вот поэтому вспоминайте песни, где есть как раз такое яркое начало, да? Хорошо, Виктор, знаете песни?
2: Что-то уже на памяти начинает.
1: А мы сейчас еще позовем наших участников хора. И споем, друзья, с вами сразу после рекламы. Напоминаю вам номер телефона 8-928-401-2020. Звоните прямо сейчас.

Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.

0: Все верно, друзья, поддержат, встретят, обнимут, подскажут, доброе слово скажут, да, где-то, может быть, даже пожурят, а где-то поддержат. Вот родные, они такие. Сегодня у нас в эфире на Казак ФМ большой коллектив «Вива» пришел поддержать свою участницу этого коллектива. Екатерина, она ходит заниматься и поет в хоре. Сегодня она пришла со своим супругом и дочкой. Это семья Наумовых, ну и сам коллектив «Вива» тоже у нас присутствует в гостях. Сидят, пьют чай, общаются и, в общем, сейчас готовы с нами поиграть. И мы очень хотим, чтобы с нами играл наш радиослушатель. Как правило, да, мы звоним и с удовольствием потом с вами общаемся. Есть у нас кто-то на телефонном звоночке? Алло, алло. Кто дозвонился? Пожалуйста, жду. Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, очень здорово.
1: Кто? Ура, я дозвонилась.
0: Да-да-да, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
1: Меня зовут Елена.
0: Так, Елена, откуда дозвонились?
1: Краснодар.
0: Елена из Краснодара, хорошо. Итак, условия нашей игры. Елена, у нас сегодня в гостях в проекте «Родные» семья со своими друзьями, коллегами по хору. Они будут петь, и вы тоже нам должны отвечать. Любые песни, где встречаются такие эмоциональные всплески, типа «ох», или «эх», или «ух». Да, вот много таких песен, где как раз-таки вот такие словечки проскакивают. Но давайте, чтобы вы подумали немножко, вы пока подумайте, да?
1: Uh-huh.
0: А начнут петь наши все-таки уже певцы хора «Вива», да? Вот если вспомнили что-то, пожалуйста, можете начать. Есть кусочек?
2: Ну, я начну, пожалуй.
0: Давай, давай, Вить, давай.
1: Опередили.
0: Так, давай, Вить.
2: Ай, узенький проулочек, ребята идут, в гармошку играют, Марусеньку ведут. Ой-ей-ей-ой,
0: ой.
2: Да. Ой, ой, да, ра, ой. Ра, ой, да, ой, да, да, ра, ра, ра, в гармошку играют, Марусеньку ведут.
0: Ой, молодец какой, смотрите, сколько там было и ой, и да, ай, да, да, и все сразу, по-моему, все эти словечки ты-то и собрал. Ой, Елена, как вам наше начало игры?
1: Серьезная.
0: Елена, вам нужно отойти от радиоприемника. Отходите от радиоприемника. Да-да-да. Чтобы не заводился звук. И вот теперь нам же нужно ответить что-то. Вы пока думайте, думайте, совещайтесь там, общайтесь. Так, Елена, вы одна? У вас есть группа поддержки? Вам кто-то поможет?
1: Нет, я одна.
0: Одна? Ну, сложно, конечно, тут с нашими-то хористами, да? Они хоть и любители, но знаете, они уже вон как поют-то. Хор «Вива».
1: Да, против одного, да, я так понимаю?
0: Да, да, и семья Наумовых. Ну, давайте, ваша песенка.
1: Хорошо. Ой, да не вечер, да не вечер. Не малым мало спать.

0: Замечательно. Ой. Слушайте, как здорово, многоголосие у нас, да, через эфир летит на всю нашу страну. Здорово, друзья, все, кто слушают нас, подпевайте, пожалуйста. Это у нас такая народная история, застольные песни, мы их очень любим. Вот «Ой, ты не вечер», классика жанра, да, вот там как раз есть это девичье «Ой». И все девчата вздохнули и пошли петь каждое свое о любимом, о родном. Да? Ну, прекрасно. Я тяну время, пока вы мне махнете, что кто
1: уже готовы.
0: Да. Да, кто сейчас будет следующий? Кто?
1: Мы все вместе, думаю.
0: Ага, давайте, пожалуйста, ваш ход. Ой.

0: Ой, как хорошо. В наш-то июльский зной как раз нам мороз чуть-чуть добавляем. Да, нам все время летом не хватает холода, зимой чуть-чуть тепла. Такой народ у нас, да. Но прекрасно, наши любимые песни прозвучали. Елена.
1: Слушайте, ну по базе, да?
0: Вот ну давайте, да.
1: Думаю, ну... Опали березка стояла, опали кудрявая стояла. Ой, у меня эхо.
0: Так, подождите, народ. Сейчас пускай Елена допоет свою версию, потом мы сделаем ремикс. Елена, давайте.
1: Люли-люли стояла.
0: Так, смотрите, в опале березка стояла, люли-люли стояла. А где же тут ох, ах, эх и ух?
2: И ой.
1: А вот люли, вот люли-люли, это вот такое выражение, мне кажется, оно тоже в эту историю идет.
0: Кстати, да, вот если так разбираться, вот эти все опевания, люли-люли, ой-да-ой-да-да, и вот эти все моменты, они добавляют...
2: Засчитывается, да.
0: Да, добавляют такой мелодичности, ритмичности, и как раз присутствуют в наших русских народных песнях. Елена, хорошо. Ваши люли-люли принимаются. А теперь так, ждем ответ от прекрасного коллектива. Помощники из хора «Вива», малый состав, и наша семья Наумовых, Екатерина. Дмитрий, вы давай тоже что-нибудь подсказывай.
2: Присоединяйся.
0: Песни «Ох, ах, ух», там наверняка у тебя тоже есть. Так, совещаются наши.
2: Давайте,
0: ну давайте, а почему нет? Готовы?
3: Да.

0: Вечер набрывая. Да, вот такая песня. Как вам, Елена, наш небольшой такой хор, состав?
1: Так сейчас приятно все это слышать, потому что когда-то я эти все песни пела с мамочкой, поэтому мне сейчас просто до слез слышать вас и участвовать в этом прекрасном звонке. А у меня есть чем ответить.
0: Давайте, мы слушаем еще одну песенку от вас.

0: Да, у нас получился хор через расстояние. Потише сделайте приемничек, а то он прям очень громко там звенит. Мы все вместе вам аплодируем, Елена, потому что видно, что вы знаете народные песни, знаете застольные, знаете кубанские. Приятно, что вы вспомнили свою мамочку, которая также пела вам эти песни. Не забывайте их, пожалуйста, и передавайте, да, также сидя за столом обязательно с друзьями, с семьей. Можно и попеть, да, и просто акапельно, и под баянчик. Я думаю, что Елена заработала приз от казаков.
1: Конечно,
0: да, как вы думаете? Елена,
2: ура!
0: Звоните почаще, Лен, да и в гости захаживайте к нам, пожалуйста.
1: К нам в хор ждем.
0: Да, и хор Вива вас тоже ждет, а у нас на Казак ФМ и самовар, и пряники всегда, все на столе. Встретим, приветим, да, и посидим, попоем. Все, Еленочка, спасибо за...
2: А я приду.
0: А, мы ждем.
2: Спасибо.
0: Все, вам спасибо за этот прекрасный звонок, за исполнение песен, ну, все, за... Эфиром расскажут, как забрать, собственно говоря, подарки. Слушайте, как хорошо вы вместе звучите. А я представляю, когда вы все вместе собираетесь, да так в свободной атмосфере, еще и попоете. А скажите, как вот Екатерина, давно ли пришла к вам в коллектив? Поделитесь.
3: Нет, недавно. Недавно? Вообще коллектив вообще молодой. Коллективу...
4: Сколько получается?
3: Почти 2 года. Почти 2 года, да. А Катя, ты с Нового года, да, Катя?
1: С декабря.
3: С декабря, и сразу же она часто стала сниматься в нашем новогоднем клипе, сразу же крупные планы, сразу же в красивом блестящем костюме, ее обворожительная улыбка, и она вообще будто всегда была с нами.
0: Не было никакой такой проверки, так, новенькая, пока постоишь там в заднем ряду, нет?
1: Нет, на самом деле у нас такой хор, что он рад каждому, особенно мужчинам, это как всегда, потому что у нас мужчин часто не хватает, к сожалению. Вот, поэтому у нас на самом деле очень доброжелательные все, и меня встретили очень хорошо, Ну, приятно мне всегда находиться, и как-то я сразу влилась и не чувствовала себя никогда там чужой. Поэтому спасибо.
0: Ну, спасибо
1: всем.
0: Большое друзьям, которые пришли поддержать сегодня нашу семью, потому большое. Что мы, знаете, мы всегда прославляем нашу семью, крепкие семейные узы, и здорово, когда есть в семье есть разные увлечения, есть какие-то хобби, то, что нас, в общем-то, ну, как-то немножечко вот настраивает на легкость, что ли, конечно. Да, вот от этого быта, есть возможность отдохнуть, там на велике покататься, на роликах, где-то попеть, куда-то пойти в художественную студию порисовать, а потом встретиться дома и так вот... Ой, и мы так соскучились друг за другом, да, вот оно счастье. Так, ну что, у нас следующий музыкальный подарок, мы готовы, в общем-то, танцевать, да, вот Виктория, например, дочка семьи Наумовых, она танцует, поэтому следующий хорист, солист, вокалист выходит в концертную студию. Кто для нас сейчас поет? Пожалуйста, Катя, объявляй.
1: Нас сейчас поет Марина Ермакова. Сейчас услышим ее прекрасную песню.
0: Песня «Любимый мой». Да, давайте будем подпевать.
1: Давайте, хорошо.

0: Это прекрасное исполнение специально для наших радиослушателей, для семьи Наумовых. Классно, когда приходят друзья, поддерживают. Вот представляете, нашли же время, да, вместе. Провели этот чудесный вечер. Ну, а я с удовольствием приглашаю Дмитрия вернуться к нам и присесть, пожалуйста, в кресло. Вам еще раз аплодирую. Спасибо большое за поддержку. Там чайник, кстати, кипит. Пожалуйста, наливайте чайничек. Мы сейчас к вам придем, хорошо? Да. Мы сейчас к вам придем, потому что сегодня на столе очень много угощений. Что за угощения? Кто принес? Это все хозяйка напекла? Или это все вместе принесли? Кто
1: на самом
0: накрыл
1: деле,
0: этот стол?
1: Хозяйка была немного занята работой, поэтому напекла моя мама пирожков. Это, кстати, по рецепту еще моей прабабушки, по казачьему рецепту. Тесто вот до сих пор она делает очень вкусные пирожки, получается, с картофелем и печенью, а с капустой и сладкие. Также Мария принесла тоже угощение. Это наш руководитель прекрасный нашего хора. Вот поэтому угощайтесь.
0: Ну так мы сейчас все вместе как пойдем, да как все съедим, да как чай попьем. Друзья, знаете, Вика больше всего обрадовалась. Ура, наконец-то застольная часть наступает, да, Вик? Скажи, Вика, у тебя любимый какой торт? Что ты любишь больше всего?
1: Вот.
0: Вика показала, да, нам.
2: Бублики с маком и бублики просто... И торт вот этот.
0: Я очень рада, что наша семья Наумовых сегодня была в гостях на Казак ФМ, друзья мои. Я уверена, что и вам было с нами тепло и уютно. Ну, давайте на финалочку обнимем друг друга, поцелуем и скажем, как мы любим. Вот, знаете, я пока говорю, они уже обнимаются, целуются. Думаю, ладно. Думала, что-нибудь скажут вообще в конце. Там,
1: давайте
0: типа,
1: скажем.
0: Были
1: сначала.
0: Рады вас вообще видеть.
1: Спасибо большое, что вы нас пригласили. Очень рады были побывать. Это наш такой первый опыт. Тем более, что со своей семьей.
0: Все, ладно, целуйтесь уже.
3: Все,
0: ладно. Друзья,
3: спасибо.
0: Это был
3: спасибо
0: проект «Родные» на Казак ФМ и семья Наумовых, Дмитрий, Екатерина и Виктория. Ура, ну что, увидимся сразу в следующую среду. До встречи. Всем добра и любви.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи ездят на рыбалку не для того, чтобы ловить рыбу, а для того, чтобы ловить новые ощущения. Это наши соседи появляются в школе не потому, что там родительское собрание, а потому, что там избирательный участок. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно».
1: «Ой, подожди, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему кузнечик зеленый, а божья коровка красная?
3: Нина, это не просто так. Цвет помогает многим насекомым маскироваться. Кузнечик зеленый, чтобы хищникам было труднее заметить его в траве. Для них он вкусный и совсем не защищенный. Этот цвет помогает ему уберечь себя и не стать добычей. Представь, если бы он был, например, ярко-желтым или ярко-синим. Так ему было бы очень сложно скрыться от тех, кто хочет его съесть. А зеленый оттенок дает возможность слиться с окружающей средой, с травой, и стать незаметным. А вот божья коровка, в отличие от кузнечика, защищена хорошо. Она невкусная и даже ядовитая. Но молодые птицы, которые никогда не пробовали насекомое, этого не знают и по незнанию пробуют ее склевать. Потом, конечно, об этом очень жалеют. Яркий окрас помогает хищникам запомнить, что эти красные жучки совсем не безобидные, и лучше их не трогать.
0: Пап, а может они еще и мычат, эти коровки? Вот так, мууу.
3: Нет, Нина, мычат только настоящие коровы. Это их способ защиты. А насекомые страшных звуков не издают, поэтому природа создала им одежку. Благодаря ей кто-то может скрыться на виду, кто-то охотится, а кто-то, наоборот, привлечь к себе внимание и предупредить: «Не трожь меня, я опасный».
0: А если я красное платье надену, то тоже опасной стану, как божья коровка?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Остановил полицейский блондинку. Ну, та притормаживает, он ей в окошко наклоняется и говорит: «Барышня, будьте добры, документики ваши покажите». Она говорит: «Ой, мужчина, знаете что? Наведите уже порядок в своей этой ГИБДД. Ну, невозможно просто какой-то. Вот вчера ваши коллеги у меня права отобрали, а вы сегодня хотите, чтобы я вам их показывала. Ну куда это годится?»
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Отдохнула земля под снегами, напиталась живительной силою. Любоваться тобой никогда не устану.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Кашнай — это таджикский духовой музыкальный инструмент. Переводится как «двойная свирель». Кашнай состоит из двух одинаковых трубок из тростника. Каждый имеет 6 игровых отверстий. В их верхних частях — одинарные язычки. Стволы трубок разукрашены нарезами в форме змеек. Звук кашнай издает очень сильный, резкий, с биением. Исполнитель должен быть невероятно талантлив, с замечательным слухом. Играть на кашнае сложно, и только мастер сможет его подчинить себе и заставить исполнить песню соловья, крик перепела и других птиц. Об одном таджике-музыканте, который исполнял марш на кашнае в сопровождении ударных, писал в 19 веке коллекционер музыкальных инструментов Август Эйхгорн. Исполнял он, наигрывая, рассказывая, маршируя и жестикулируя с необычайным жаром, артистическим огнем. Он сам и флейтист, и исполнитель на сурнае, и тамбур-мажор, и виртуоз на кашнае, а также замечательный певец. Одним словом, среднеазиатский музыкальный гений. Исполнитель уникален, как и сам музыкальный инструмент. Его звук удивляет, восхищает, заставляет сердце замирать. Какую бы мелодию ни исполнял музыкант, слушателю она понятна. Ведь это поет кашнай, душа таджикского народа.

Хорошего настроения и прекрасного вечера желает вам радиостанция КЗКФМ в студии Виктория Никитюк. Начинаются варенички. Вечерний выпуск в эфире. Плюс 7-928-401-2020. Это прямой эфир. Звоните и пишите в МАКС. Плюс 7-928-401-2020. Макушка, лето, июль. 1 июля сегодня, поздравляю. И у Бориса Пастернака есть такие строчки. Июль, таскающий в одежи пух одуванчиков, лопух, июль, домой сквозь окна вхожие, все громко говорящий вслух. Степной, нечесанный растепа, пропахший липой и травой, ботвой и запахом укропа, июльский воздух луговой. С июлем. Кроме того, 1 июля на календаре – это день ветеранов боевых действий, день всех тех, кто воевал за Россию, неважно в каких войнах, в каких конфликтах, каждый из ветеранов выполнял долг по защите нашей Родины. Этот день и дань уважения к ветеранам, и день памяти тех защитников, кого уже с нами нет. На календаре 1 июля. Это программа

0: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
1: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
3: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
4: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Вечернее время. Время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
7: Пареночки! Пареночки! На Казак-ФМ!
8: Продолжая программу, напомню, наш телефон плюс 7-928-401-2020. Макс, таков же, если нравится наш вкусный электронный адрес вареник@казак.фм. Пишите, пожалуйста, туда или с сайта казак.фм. Несколько сообщений прочитаю прямо сейчас. Меня зовут Анна, пишу из станицы Нововладимирская. Мой сыночек Роман на следующей неделе придет домой. Сыночек, наш герой, гордость, мы ждем тебя, семья Ковалевых. Руслан из Ярославля, первый в перекличке. Всем желает хорошего вечера и отличного настроения. Ярославль, и вам привет. Из Армавира Коваленко Оксана Викторовна, Анастасия Романовна. Сегодня с днем рождения поздравляют Чекрижову Викторию Александровну. Из поселка Восход Новокубанского района желают, хотим пожелать всегда сиять как бриллиант, никогда не сталкиваться с печалью и разочарованием. Пусть сердце будет полно любви, а жизнь чудес и радости. Виктория, поздравляем. Виталий из Абинска дозвонился в программу. Здравствуйте.
9: Добрый вечер, уважаемая наша прекрасная, замечательная ведущая Виктория Валерьевна. Дорогая Виктория Валерьевна, от всей души, горячо и сердечно поздравляю вас уже завтра, наступающим днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, счастья, любви и благополучия. Вы настоящий профессионал своего дела, который всегда готов помочь своим радиослушателям. И я очень благодарен за вашу нелегкую работу. Желаю вам дальнейших успехов в карьере, новых достижений и благодарных радиослушателей. Пусть каждый день приносит вам только радость и удовлетворение работы. Вы этого заслуживаете. И вы самая лучшая радиостанция и музыкальный подарок.
8: Ой, спасибо, Виталий. Вот сейчас скажу, не берите с Виталия пример, тоже за эфиром говорили. Спасибо большое. Буду читать все сообщения про себя с большой любовью. Я вам всегда говорю. Я перечитываю каждое слово, прямо впитываю в день рождения, потому что свой праздник я очень люблю на самом деле. Но эфир, будем делиться эфиром и со всеми теми, кто на нашей волне и кто хочет поздравить своих именинников. От души вам это говорю. Друзья, продолжаем эфир. Помните, да, что сегодня и день ветеранов. Обязательно вспомним о них и поздравляйте ваших ветеранов в программе.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: На связи Любовь Александровна из Нововладимирской. Здравствуйте. Любовь Александровна, здравствуйте.
2: Слушаем наша.
1: Слушаем.
2: У меня сегодня двойной праздник. У меня сыночек пришел из своего в отпуск. И дочечке моей сегодня родненькой 55 лет. Любимая, уважаемая ведущая, сегодня 1 июля, хотим поздравить мою родную доченьку Асиеву Алину Александровну с юбилеем. К поздравлению присоединяются ее дети. Супруг сначала первенький, Андрюша. Два сыночка прекрасных у нее. Один в Новосибирске живет, двое деток, семья. И в Краснодаре сыночек Андрюшенька, тоже семья молодая. Очень молодое мое имя. Сейчас, секундочку.
1: Ну, поздравляйте, желайте, Любовь Александровна.
2: Я и все мои детки, мы хоть доченька моя, яркая, душевная, веселая, задорная. Оставайся, доченька, такой, как мы тебя всегда знали. Желаем счастья, добра.
1: Любовь Александровна, ну не в первый раз, сколько раз говорила, убирайте источник, откуда идет носитель, радиостанция вещает. Поздравляем, Галина Александровна, от души и от радиостанции Казак ФМ. И брата вашего приветствуем. Мы хотим, чтобы защитник хорошо отдохнул, набрался сил. Любовь Александровна, вас как маму поздравляем и с именинницей, и с таким счастливым событием. Сына обняли. Пусть отдых будет на самом деле такой, знаете, чтобы набраться бодрости духа, чтобы сил набраться и со всеми любимыми встретиться. Сразу после рекламного блока «Букет из белых роз».

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Руслан пишет: здравствуйте, здравствуйте. Привет из Архангельска. Всех поздравляю с днем ветерана боевых действий. Всем желаю крепкого здоровья. А нашим защитникам возвращайтесь все живые и здоровые. Вера Пищулина: благодарю за теплые слова. Вы поздравляете с наступающим днем рождения атамана Сергея Александровича. Сережа, пусть мельчайшие детали твоей жизни радуют тебя. Пусть все, что окружает тебя, приносит тебе восторг, а близкие люди всегда будут рядом, любят, ценят и обожают тебя. Будь всегда счастлив и здоров. С уважением к тебе, Вера и Петр. Сергей Забрау Дюрсо, атаман наших поклонников радиоэскадрона, завтра будет отмечать свой день рождения. Сережа, вот с наступающим летят поздравления в твою честь. Так, с наступающим. Боимся, что вас завтра не будет. Не будет выходного. Нет. Спасибо большое, Татьяна Есина. Благодарю. Привет вам. Поздравьте, пожалуйста, бывших налоговых инспекторов Успенской налоговой инспекции. Сегодня день образования налоговой службы в Краснодарском крае. Да, от души поздравляем. Бывших не бывает, пишете вы. Поэтому поздравьте Викторию Шевченко, Диану Новосардян, так, Евгению Мебони, Галину Филимонову, Анастасию Сыроватченко, Марию Сыроватченко, Антонину Новикову. Девочки, вам удачи, здоровья, счастья, любви, успехов, благополучия и мирного неба над головой. С любовью, ваши бывшие налогоплательщики. Это очень приятно, думаю. Девчонки, поздравляем. Всех поздравляем. Добрый вечер. Мы семья Дьяченко, Татьяна Викторовна и Владимир Павлович, станица Нововладимирская. Сегодня от чистого сердца с 55-летним юбилеем поздравляем куму Галину Александровну Асееву. С юбилеем тебя, дорогая. Пусть подарят пятерочки на радость года, но душа остается всегда молода. И так, пускай не подводит здоровье, согревают родные любовью. Пусть станет на сердце немного теплее, украсят цветы твой юбилей. А в доме все будет с добром и в порядке, с успехом живи, в любви и достатке. Всего тебе самого светлого и самого доброго. Друзья, Валентина из Нововладимирской на связи. Я вас приветствую. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория. Сегодня я хочу поздравить с днем рождения мою дорогую, родную, любимую внученьку Дударю Валерию Денисовну из хутора Бойко Панура. Дорогая моя внученька, мое солнышко родное, желаю тебе здоровья, счастья, удачи, благополучия в семье, мира, добра, всего самого доброго, самого прекрасного, мое солнышко. Оставайся такой же доброй, внимательной моей внученькой. Моим поздравлением присоединяются ее родители, семья Мельниковых, семья Дударевых из Бойко-Понуры, семья Солдатовых и семья Борзенко из станицы Тбилисская. Ее муж Кашуля тоже присоединяется к моим поздравлениям. Всего самого доброго. Целую, крепко обнимаю, мое солнышко родное.
1: Мы с удовольствием присоединяемся всех тех, кто родился сегодня, 1 июля, всех тех, кто в июле будет отмечать день рождения, уже сегодня приветствуем. И Валентина выбрала такую песню Дмитрий Нестеров и «Бурановские бабушки». Мне снова 18. В первую очередь для вас, именинница, и для всех нас.

0: Шутки на Казак FM.
1: Так интересно, сейчас готовилась к тому, чтобы, ну, читала ваше сообщение перед тем, как выйти в эфир. И карта пробки в Краснодаре. Я карт бояться стала после того, как дочка готовилась к истории. Просто по всей квартире карты, вот эти всякие обучающие пособия. Я думаю, господи, что-то мне напомнило, навеяло. Друзья, как у вас настроение? +7 928 401 20 20, телефон прямого эфира. Пишите в Макс, перекликнемся. Вижу пока Новосибирск, Ярославль и Литва с нами. Перекликайтесь, пишите, где вы слышите нас в данную минуту. Поздравляем с днем рождения Галстян Розу от подруг Аси и Карины. Поздравили Розу от души. Я Сидоренко Татьяна из станицы Нововладимирская. Передаю большой привет своей дорогой, любимой тетечке в город Чехов. Так, Пазычук Татьяне Пантелеевне. Мы вас любим, тетечка Танечка. Приезжайте в гости, скучаем, девочкам привет. Это значит, в Подмосковье летит привет, и Подмосковье с нами. Увидела сообщение от Анатолия из Литвы. Он пишет: всем-всем-всем слушателям и коллективу Казачка добрейшего вечера и мои наилучшие пожелания. Поздравляю с днем рождения Ирину Белоусову из Тбилисской. Желаю ей крепчайшего здоровья, исполнения всех желаний, задумок, любви, радости и счастья. Ну и у нас порадовало нас лето, погрелись, было и до 35, сейчас гремит, идет дождик. Ха-ха, Анатолий, а у нас сегодня 33 градуса, и так устойчиво, четко, прямо душно, ну, на самом деле. На все 100 прочитаю, Анатолий, вашу строчку, присоединяюсь к поздравлениям для вас. Будьте счастливы, вы нам очень нужны, очень хочется быть нужной. Анатолий, вам огромный привет, благодарю. Добрый вечер, вечернюю программу. Поздравления с фарфоровой свадьбой обязательно сейчас зачитаю. Одну минуту. Поздравляю молодую, очаровательную пару из Краснодара, Тартачных, Костю и Екатерину. Я вас хочу поздравить с этой датой. Не каждый может пройти такой путь. За плечами опыт богатый и полный счастья минут. Как быстро бежали часы по минутам, шли единым маршрутом, сливаясь в года. 20 лет вы вместе, все преграды за горой и в качающемся кресле. Так, желаю вам сидеть всегда вдвоем. Желаю, чтобы фарфор вашей общей судьбы никогда не разбился, становился все крепче с течением лет. И пусть ваши фарфоровые чашки в золотые перейдут. Крепкого здоровья, любви, долгих, счастливых лет. А впереди вас ждет серебро, золото и бриллиант. Живите счастливо и дружно. Татьяна Ивановна Ломбарская и вся ее семья. Поздравляем вас от души. Костя и Екатерина, горько кричим от радио Казак FM и желаем вам большой-пребольшой любви. Тамара Павловна из Новомалороссийской. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня хочу поздравить с днем рождения нашего неутомимого доброго внимания на радио «Дружба». Только жарким сердцем, доброй душой. Наверное, поэтому столько много друзей. Отдельно закрепить наш кусочек, где нам мамы.
1: Ой, Тамара Павловна, желайте, желайте. Так плохо слышно. Угу.
2: А также завтра отмечать свой день рождения. Старовательным человеком голосом. Доброй душой. Дальше нам поздравить.
1: Тамара Павловна, дорогая, знаю, что от души поздравляете и ведущую, Сереж Таранов. Это для тебя прозвучало сообщение, конечно, твоя Томочка, с любовью. Желаю тебе всего-всего самого хорошего, счастья, радости, любви и крепкого здоровья, безусловно.
3: За столом друзей, близких и детей полон тесный круг. Раз и навсегда я скажу слова под бокалов звук. А слова просты, как мои мечты, чтобы все сбылось. Все, что есть у нас и в домах.

0: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Друзья, к вашим сообщениям. Поздравляю с днем рождения мамочку, тещу, бабушку, Свашеньку, Рудуха, Юлию из Москвы. Желаю здоровья, вдохновения, тепла, солнечного настроения и успехов во всем. Пусть жизнь будет полна радости и счастливых событий. С днем рождения, наша дорогая. С любовью, дочь Ирина, зять Константин, внучка Алиса, сватья из солнечной Кубани. Хочу сказать большое спасибо моей невестушке Ирине за подарок, за маленькую внученьку, мы тебя любим. Спасибо за поздравления, Наталья Слюсарь. Благодарю. Я хочу вам сказать, передать привет никак не могу. Любовь Григорьевне, Николаю Васильевичу в Хутор Водный и их Виктории, внучке. Вот знаете, некоторые даже узнают тропы, по которым ходит ведущая. Благодарю Резники за подарок, вообще за первые подарки. Благодарю всех. Мне было очень приятно, неожиданно, но очень приятно. Так, друзья, смотрю ваши сообщения. Не тяните с ними, пожалуйста. Так, добрый вечер, любимый казачок. Казачка, так, жена красит новый навес под мангал. Поддержите ее, пожалуйста, Владимир Нечапаренко. Почему не написал, как зовут вашу красавицу? Так, из Раменского, Владимир. Я клал плитку, думал, умру. Ну что, живой? Живой, любимая рядом. Ничего, любимая, если что, охладит. Вы скажите, потому что устал? Тяжело было? Или потому что жарко? Ну, думаю, и то, и другое. Вашей семье огромный привет, но зато у вас мангальчик. Ну что, Москва, Московская область, Литва, Ярославль, Новосибирск с нами. Это очень приятно. А звонок раздался из Темиргоевской. Светлана на связи. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Ведущая. Я хочу передать привет моему участнику. Кому это Александр Николаевич? Он сейчас
2: будет на почтальон. Так, так, Александр Николаевич, ну что, Светлана, вместе с вами сейчас Александру Николаевичу скажу лучшие слова. Ну, во-первых, мы с низким поклоном к каждому из наших защитников, потому что мы знаем, какой это титанический подвиг, какой это труд, и все, не зря же все радиослушатели пишут в каждом письме, и молимся, и с победой ждем, и ждем вас, родненькие наши, варенички по письмам в субботу и воскресенье, и опять ваши письма из разных мест к нашим защитникам обращения и музыкальные подарки. Для вас эта песня.
4: Встанем, встанем, встанем. Пока еще с вами мы живы.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Друзья, если не зачитала вдруг чье-то сообщение, пожалуйста, поставьте какой-нибудь огонек, смайлик, обязательно зачитаем, еще успеем. Лена из Ивановской дозвонилась. Лена, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хочу передать большой-большой привет маме моей, Шплевой Наталье Вячеславовне, и сыну Гайдукову Александру.
1: Да, и попросила Лена хорошую песню, веселую. Давайте послушаем группу «Барин». «Загуляло лето». Еще один звонок прямо. +7 928 401 2020. Звоните.

0: Бабочки на Казак ФМ.
1: Ну что, друзья, никто не звонил на последних минутах. Я вас приглашала. Меня зовут Виктория Никитюк. Люблю, целую, крепко обнимаю. До завтра. Завтра вновь услышимся на нашей волне на любимом радио Казак ФМ. В 20 часов варенички приглашаем. Пока-пока. Всего доброго.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Как в доброй сказке, где герои помогают друг другу, так и в жизни. Сила нашей страны в согласии разных народов, в мудрости их предков, в красоте их языков и обычаев. Мы собрали воедино сказания разных народов России и воплотили в проекте «Сказочное время». Усаживайся поудобнее, малыш. Мы начинаем.
2: Кабардинская народная сказка «Как человек победил всех зверей». Было это давным-давно, когда на земле только-только появились люди и звери. Вот и решили звери каждому определить свое место. Ты, рыба, будешь жить под водой. Ты, паук, будешь днем и ночью плести паутину. Ты, волк, будешь жить в лесу и пугать зверей. А ты, лев, самый сильный, будешь царем зверей. Стали думать, кому отдать ум и хитрость.
3: «Ум и хитрость надо отдать человеку»,
2: — сказал лев.
3: «Я всегда справлюсь с человеком, ведь у меня будет сила».
2: Так было определено место каждого на земле. Однажды собрались звери в лесу. Вдруг слышат стук топора. Видят, человек рубит дерево.
3: «На этом первом человеке я испытаю свою силу», —
2: прорычал лев.
3: «Сейчас я его съем».
2: Громко рассмеялся человек.
3: «Над чем ты смеешься, маленький человек? Я пришел съесть тебя!»
4: «Я смеюсь над твоей глупостью! Я пришел, чтобы помочь тебе, а ты хочешь меня съесть! У тебя всегда будет много врагов, ведь ты силен и могуч! Когда враги станут преследовать тебя, тебе понадобится укромное место, где ты сможешь спрятаться. Вот я и хочу помочь тебе сделать укрытие».
3: «Я не знал этого», —
2: сказал лев.
3: «Хорошо, сделай для меня доброе дело».
2: И человек принялся за работу. Он сколотил огромную-огромную клетку.
4: «Взгляни, царь зверей, что я построил для тебя», —
2: сказал человек и велел льву войти в клетку. Вошел лев в клетку и спрашивает:
3: «Ну что, не видно меня?»
4: «Убери хвост, тогда не будет видно», —
2: ответил человек. Лев убрал хвост, а человек быстро захлопнул дверь клетки.
4: «Видишь, царь зверей, одной силой ничего не сделаешь, если у тебя нет ума!»
2: Понял лев, что человек победил его. Заревел лев, стал звать на помощь зверей, а звери в страхе разбежались. Тот, кто смог победить царя зверей льва, легко справится и с нами, говорили они. Так человек своим умом победил всех зверей. Вот такая история, малыш. А теперь время сказочных снов. Закрывай глазки и засыпай. Доброй ночи!

0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.
1: Хорошо-то как!

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья. Люба земляки!

0: 102,9 FM в Армавире. Уключай.
1: Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего настроения!

страде посевной, гул мотора и шум у родного крыльца.

Zack FM. Zack FM.

0: Ну посмотри на нашего соседа. Посмотри, как он относится к жене. Посмотри, как он ее любит. Каждый день цветы, подарки. Он ее на руках носит. Он ее целует через каждую секунду. Ну почему ты так не делаешь? Почему?
1: Ты что, совсем с ума сошла? Я ее даже не знаю.
2: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Так, кто это у нас тут? Ага, Мария Петровна. Так, Мария Петровна, объясните, пожалуйста, собравшимся, почему вы развелись с мужем?
2: Ой, вы знаете, он относился ко мне как к собаке.
1: Это в каком смысле?
2: В смысле, он постоянно требовал от меня верности.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак ФМ. Когда

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

0: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».
1: С каждым годом уже круг и острее боль разлук, а зарубки глубоки.

0: FM. Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Каз

тихо лодочка плывет, ай, на лодочке казачек, а песню вольную поет, ай, он поет про самого, а про товарища дружка, а только рядом нет его. Верно, друга казачка.

тебя, только рядом нет его. Верно, друга казачка, ай, ночу вашего.

0: Эх, братцы!
1: Все мы дети, пока живы наши родители.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для